0: Юля, вторник, между прочим, вторник. Вот у меня сегодня подготовка идет серьезная.
1: К чему?
0: К тому, чтобы поплыть под песню Лозы на маленьком плоту.
1: Давай сразу, земля плоская или круглая?
0: Земля полусферная какая-то, да, немножко приплюснутая. Ладно, вообще изначально я собирался давно вот в это путешествие с одной из компаний, которые меня радужно взяли, забрали с собой. Вот, мы отправляемся в путешествие по Мане.
1: Ты лучше мне ответь, ты когда-нибудь на сплавах бывал?
0: Я однажды был, причем с этой же компанией в прошлом году. Было неплохо. Было весело, я так скажу.
1: То есть ты хочешь либо расстроиться, либо наоборот вдохновиться.
0: Либо вдохновиться, да. Ну, я хочу как минимум поплавать немножко в Мане, пока вот мы плывем. Главное не делать это, пока кто-то ходит в гальюн. Вот, а остальное, в принципе, хорошо. Ты чем будешь заниматься?
1: Ну, во-первых, вот, кстати, я немножечко про сплав расскажу. Короче, никогда я не была на сплаве. Раньше меня это не интересовало. Тут я недавно думаю, а почему бы и нет? Но я бы, знаешь, как сплавилась? Вот, чтобы мы компанией, но каждый на своей лодке.
0: Вот.
1: Вот чуть-чуть внутренний интроверт, он говорит, я вас люблю, но не до конца.
0: Вот иногда на каких-то там небольших пересадках можно там и в гости друг к другу
1: зайти.
0: Конечно,
1: там, знаешь, чайку попить,
0: допустим.
1: Помахать
0: и все, и хорошо. Вот, Юль, это нормально все. Главное, что мы такие, какие мы есть.
1: А, ну и самое главное, чтобы вам повезло с погодой. Не совершайте ошибок моих друзей, не отправляйтесь в дикий ливень на 3 дня по сплаву. Сплавиться, вернее. Это ни к чему хорошему, как говорится, не приводит. В выходные будет погода жаркая, поэтому, я думаю, самое то.
0: Ну, а пока что мы не плавимся от жары, а немножко подогреваемся. Хорошая музыка. Юль, давай включай.
1: Погнали.
2: Красноярск FM.

0: Реклама. Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
1: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Есть такие люди, у которых в определенный момент жизни просыпается тяга к чему-то экстремальному, новому, абсурдному. И обычно это те люди, которые уже к годам к 40, допустим, чего-то достигли, в том числе финансового благополучия. Они говорят, куплю мотик, полезу на самую высокую гору, сотворю то, что никогда ничего не творил.
2: Вот. Я такого еще не делал, но мне еще и лет-то...
1: Ну, подожди, тебе надо чуть-чуть еще, ну, там, подожди, там, семья, дети, все
2: я пока,
1: дела.
2: Пока, Юля, смотрю просто вот там про Человека-паука какие-нибудь мультики.
1: Ну, ты давай прекращаем. Ты лучше, короче, посмотри на нашего местного Человека-паука, а именно у нас же есть Дед-паук Андроныч, который показывает разные трюки на столбах.
2: О.
1: Я попадала пару раз на действительно его выступление, можно это так сказать. Это захватывающе, особенно когда он вниз головой летит. И тут он сорвался, буквально недавно, на прошлой неделе. И...
2: Юля, у меня кортизол повышается вместе с радиослушателями. Давай.
1: Но все, с ним все нормально. Высота была небольшая, он так сидел, значит, на земле, потирал ушибленную ногу и сам говорит, что многолетний опыт – это самый опасный усыпитель бдительности. Тебе кажется, что ты всемогущий. А ведь такое частенько происходит еще и с водителями, которые водят полгода и думают, ну вообще, задняя парковка – это просто мое.
2: Да,
1: или потом, как там, парковка с задним ходом?
2: Да,
1: слушайте,
2: ну,
1: я вожу 10 лет, я не знаю, как это называется.
2: Юль, это не важно. Главное, чтобы парковались не до звука тыщ. Вот до такого звука не надо парковаться. Останавливайтесь раньше, в общем-то. А деду Андроновичу вообще рекомендуем дальше продолжать и не останавливаться ни в коем случае на своем поприще. 71 год, а такое вытворяет.
3: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш счет.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Саша, вот такой вопрос. Если происходит какое-то стихийное бедствие, да, что как раз-таки нужно предпринять для того, чтобы сохранить свои денежки на ремонт автомобиля?
2: Слушай, ну, деньги надо либо в безнале тогда держать, либо в трусах. А что касается ремонта, ну, есть же каска с полным покрытием и так далее. Я вообще, честно говоря, не пренебрегаю страховкой и страхуюсь очень много лет. И жизнь страхую, и здоровье. У меня даже две страховки от клеща есть, чтобы ты понимал, насколько я панический. Вот. И здесь я много раз влипал в ситуации разные, когда тебя царапнули, уехали, когда на тебя что-то упало, когда тебе стекло разбили, еще что-то случилось. Всякое происходило. Да у меня вот на новой машине буквально недели две назад стекло лобовое лопнули. Ну, что делать-то? Камень прилетел, такое бывает. Ветки падают, такое случается. Катаклизмы, катастрофы какие-то. Главное смотреть, насколько широк этот полис, что он охватывает. Ну и желательно выбирать лучше страховые компании, которые имеют хороший кредит доверия, выплаты нормальные и так далее. Не всегда стоит гнаться за самым дешевым продуктом. Вот. Ну и, конечно, всякие лайфхаки надо применять, да, то есть как бы можно, допустим, брать пакетные системы, которые тоже в себя включают кучу всего. Здесь я думаю, что вот те, кто владеет новым автомобилем, особенно не дешевым, они уж страховками-то не пренебрегают. Хотя знаю людей, у которых были и дома, и машины, все это случайно сгорело, не приведи Господь, конечно, и ничего не было страховано, прикинь? Вот такие вот бывают плюшки.
3: Да, пока мы принимаем сообщение. Александр, посоветуйте, пожалуйста, кроссовер от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона рублей, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал.
2: В город, природа, прицеп. Ну, слушай, здесь я бы смотрел, наверное, тогда особенный конструктив. Из того, что нравится, ну, стандартная классическая тема под Pajero 4 и кукурузеры. Наверное, 150-й бы себе не смотрел, а 200-й более-менее свежий, я бы глянул. Но в эти деньги трудно будет уложиться, пробег будет достаточно большой и полная ревизия. Но это если вот многофункциональный автомобиль прям нужен, тоже неплохо. Еще предыдущие Outlander'ы можно рассматривать. И, наверное, я бы еще похвалил X-Trail'ы, но, опять же, мы будем оговорочку делать, что вот мне больше 31-й кузов нравится, но фанаты 32-го тут тоже возбухнут и скажут, что Сань, ты еще... Мы же тоже хотим, нам же тоже нравится. Что касается корейского автопрома, не все, как говорится, то золото, что блестит. Да, оно подешевле и поинтереснее в плане комплектации. Но, допустим, тащить что-то с собой, ездить куда-то в труднопроходимые места, съезжать постоянно на природу и так далее, далеко не на всем можно. Поэтому здесь я бы остановился более-менее классической схеме, приближенным. И оставил бы, ну, вот для себя, наверное, выделил бы что-нибудь типа дизельного Pajero 4-го, зная даже все его проблемы, минусы и плюсы, я бы, может быть, его рассматривал. Это вот для себя. А если мы хотим и в пир, и в мир, еще и Infiniti посмотреть, почему бы и нет. Есть возможность хотя бы съехать куда-нибудь. Да, это не вездеход, и уж тем более не для того, чтобы таскать какие-то серьезные грузы. Но все-таки интересно. Давай дальше.
3: А, да, Саша, вот еще один есть вопрос. Александр, а как вы относитесь к автомобилям марки Ли?
2: Интересные машины, просто они как-то, знаешь, для многих обывателей стали настолько однотипными. Вот это их монобровь, из модели в модель. Да, это с одной стороны порода, но с другой стороны, вот сейчас обычному человеку, или тебе даже, Юль, вот скажи, Ли 7 от Ли 9 внешне по фотографии. Ну, ты, скорее всего, не отличишь.
3: Нет, я как раз их, я их видела вместе, и на самом деле, ну, понятное дело, что там нюансы есть, но, в принципе, плюс-минус одно и то же, да.
2: Да, они очень похожи. И вот здесь теряется какой-то вот эксклюзив, характер там, допустим, какие-то вещи, связанные с индивидуальностью в конце концов. Потому что человек же все равно у нас покупает такого уровня автомобиль для того, чтобы как-то выделиться. На дороге их тьма, отличить друг от друга их тяжело. Это гаджет на колесах, который не так быстро обновляется, как, допустим, у конкурентов тоже китайского производства, потому что там-то ты просто прилипаешь как с покупкой нового смартфона. Ты купил, через 2 года он уже все успел. Чуть ли не через год они начинают устать. устаревать. И вот эта цена на вторичном рынке, она бьет сильно по тем, кто хотел купить прям ману небесную. Те, кто просто потратил деньги на суперигрушку, они это понимают, они это знают. А те, кто хотел эти деньги сохранить, не знаю для чего, но приумножить, ну, ребят, наверное, вам не такой транспорт нужно покупать. Такой транспорт больше теряет на вторичке, чем приобретает. Хотя по комфорту, по уровню оснащения, они открыли прямо большую вселенную для нас. Как только эти автомобили появились, многие ахнули и поняли, что реально машины могут делать очень круто. И даже китайцы. И вот меня радует, там, допустим, пневмоподвеска, которую они долго доводили до ума. Это прикольная штука. И вот в выходные я поеду на одном из премиальных китайских автомобилей в дальнюю командировку. Это будет Zeekr 9X. И вот там я как бы поеду и за рулем, и меня повезут на заднем сиденье. Я смогу вообще все попробовать. Потом расскажу, поделюсь обязательно.
3: Потому что
2: это
3: вот ждать,
2: прям,
3: да.
2: Это прям совсем новая машина. Там тоже есть свои нюансы. Тоже приведу пример. Вот человек покупал, допустим, по зиме девятку, и у многих развалились задние редуктора. От того, что они не выдерживают минусовых температур. В апреле вышло обновление, они уже приходят новые, и те, кто покупал зимой, потеряли практически 3,5 миллиона рублей вот на этом обновлении. Прикинь? То есть человек покупал за 13 миллионов машину, он ее не продаст сейчас за 10, ну, так вот с трудом, если только с натяжкой.
3: Вот, кстати, Саша, у меня был вопрос, но давай мы его перенесем на завтра насчет того, какие машины все-таки точно потеряют на вторичном рынке, а на какие можно делать ставки, условно говоря. У нас время уже
2: выходит.
3: А я тебе
2: сразу скажу, все самое ультрасовременное, все самое супер-супер-супер навороченное, как правило, больше всего теряет, особенно китайцам. То есть вот если ты берешь стандарт, он теряет относительно рынка немного, там, в пределах 15-20%. Угу. А вот если мы берем уже премиал, тем более супер навороченные, там потеря идет глобально. Некоторые машины потеряли на вторичке в два раза после 3 лет эксплуатации. О-о-о. Да, поэтому здесь надо быть готовым к этому. Вот и все. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
9: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: «Красноярск ФМ».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ, предоставляющий Министерству обороны и Росгвардии доступ к базам данных ЗАГС. Теперь ведомства могут запрашивать сведения в электронном виде о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. Эта мера направлена на упрощение получения социальной поддержки для указанных категорий граждан и оптимизацию системы воинского учета, пишет Борус. Вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года. При этом запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы заводы не столкнулись с переизбытком и сокращением объемов переработки. Об этом пишет Борус. Центробанк ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год. Теперь он составляет от 0 до 1% вместо прежних 0,5-1,5%. Инфляция ожидается на уровне 6-7% против апрельского прогноза 4,5-5,5%. Причина – значительное замедление экономики в первом полугодии, пишет Коммерсант. Microsoft ужесточает защиту Windows, чтобы усложнить пиратскую активацию. Компания привяжет систему к материнской плате через специальный модуль безопасности. Раньше можно было обойти защиту с помощью поддельных серверов. Теперь серверы должны будут подтверждать, что они работают на доверенном оборудовании. Это изменение станет обязательным в следующей версии операционной системы. Эксперты считают, что пиратам станет сложнее, а у корпоративных клиентов, не являющихся официальными пользователями, могут возникнуть проблемы, пишет Борус. Россияне все чаще выбирают дорогие экстремальные туры. Поездки к действующим вулканам, дайвинг с акулами и хели-ски, рассказали участники рынка. Зарубежные направления, такие как Африка и Непал, стали главным трендом, хотя большинство поездок по-прежнему приходится на Россию. Экстремальный туризм остается нишевым, но интерес к приключенческим поездкам за 3 года вырос на 60%, пишет Коммерсант. И о валюте: доллар 78.03, евро 88.89. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 8:03. Сегодня вторник, 28 июля. Доброе всем утро. Надежда на лето как будто бы не потеряна, потому что, просыпаясь утром и видя яркое солнце, ты думаешь, ну ладно, месяц еще, как будто бы поплаваем во всем этом тепле. Слушайте, непонятно, что говорят синоптики. Вернее, они говорят одно, а сбывается порой совершенно другое. И вот сегодня по завещанию, так сказать, синоптиков сайта Гисметео, вообще день пасмурный, дождливый, температура +25. Сбудется ли это? Очень надеюсь, что нет, и все-таки мы с вами будем радоваться солнцу и, возможно, куда-нибудь двинемся поактивничать. И, кстати, если вы наметите свою прогулку в сторону Гремячей Гривы и куда-нибудь пойдете по дальним лесным тропам, будьте предельно аккуратны и осторожны. Все потому, что совсем недавно в Гремячей Гриве заметили следы медведя. Заметили их на дальних лесных тропах, но, как говорят специалисты, медведь в день способен проходить более 30 километров. Поэтому, ну, вероятность, что он выйдет на какую-то тропу, по которой будете гулять вы, она всегда есть. Но, с другой стороны, специалисты говорят, что косолапые, конечно же, боятся людей, чуют их за несколько километров. Ну и, собственно, просто немножечко предостерегайтесь. Наверное, будьте там, где чуть больше скопления народа. В одиночестве это, конечно, побыть прекрасно. Но давайте где-нибудь вот в окрестностях, в которых мы не сможем встретить тех самых хищных животных. Друзья, меня зовут Юля Майнгард. Мы сегодня с вами вместе встречаем этот вторник. Надеюсь, что он у вас уже не в развалочку, как в понедельник, а нормальный, бодрый и активный. Погнали дальше.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш случай отбом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:15 в Красноярске. Ребят, а как мы отнесемся к тому, что эпоха успешного успеха и вот той самой бесконечной продуктивности подходит к концу? Вы вообще рады этому или как-то вообще нейтрально относитесь? Нарастает, набирает обороты вот такое вот понятие, как французское воскресенье. Если вы такой традиционный русский человек, то наверняка вы помните, что особенно раньше воскресенье считалось тем днем, в который нужно успеть сделать абсолютно все. Это либо был день уборки.

0: подпорки. Либо был день хождения по магазинам, закупки продуктов на неделю. То есть вы, ну, как бы не могли себе позволить прям такие расслабиться, отдохнуть, неспешно позавтракать. Потому что я вспоминаю детство, все, встаешь, тряпка в руки и поехали, пока не выдраем абсолютно всю квартиру. И люди настолько устали от этого, что сейчас говорят, давайте-ка введем такое понятие, как французское воскресенье. Это тот один-единственный день недели, когда вам не нужно ставить будильник, не нужно планировать. Это время, когда нужно замедляться, общаться, можно чуть медленнее ходить, можно чуть медленнее есть, можно чуть медленнее разговаривать. Все официально позволено. Встречаемся с родственниками, приятными людьми, возможно, проводим время в одиночестве. И вот это то, что действительно вас наполнит, позволит вам отдохнуть и в воскресенье снова с классным настроением идти на работу. Что-то мне подсказывает, что вот этот термин ввели как раз-таки работодатели, которые поняли, что сотрудники приходят в понедельник вообще не отдохнувшими. Слушайте, мы только за это, а если еще и четырехдневная рабочая неделя, ну, цены вам не будет.
1: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологическая. Имплантация. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
15: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
16: В Красноярске 8 часов и 22 минуты. Давайте разберем дорожную ситуацию. На самом деле, на дорогах сейчас более чем прекрасно. Всего лишь 2 балла. Правобережье движется великолепно. На коммунальном мосту в сторону центра произошло ДТП, но пока там еще последствия не настигли. Северное шоссе, вот если мы будем двигаться от кольца в сторону Дрокина, например, там в районе развязки с проспектом Котельникова из-за дорожных работ небольшая пробка скопилась. Это все основные затруднения к данному часу. Между прочим, имейте в виду, что с сегодняшнего дня на Дубровинского запретят левые повороты от коммунального моста до Карла Маркса. И такая схема будет действовать теперь на постоянной основе. То есть вот во время движения нельзя будет повернуть налево в районе домов 52, 52А, 54, 56, 62, 70, 72, 78, 78А, дом номер 80, 82 и 80. 84. И также вот в районе платной парковки у коммунального моста поворот налево тоже будет запрещен. Друзья, вам желаю счастливого пути. Ну, а если у вас есть машина, и вы хотите, например, либо задать по ней вопрос, либо поделиться мнением о своей тачке, то можете сделать это в рубрике «Встречка», которая начнется уже скоро в 8.45. Узнаем, чей железный конь огонь. Номер на нашего телефона 320-0600. Он вам обязательно совсем скоро понадобится.
9: Красноярск FM.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Ой, а помните, совершенно случайно случился такой бум очков Apple с камерой. И вот теперь происходит антибум, потому что Apple планирует отказаться от тех самых очков из-за соображений конфиденциальности, конечно. На самом деле у нас в Красноярске даже были недавно новости о том, что парни, так называемые пикаперы, начали подходить к девчонкам с этими очками и, собственно, записывать разговоры с ними, потом выкладывать все это в социальные сети. А, как мы понимаем, не каждая, да, согласна, чтобы ее снимали без ее ведома. Но, тем не менее, вот, как бы, видимо, много таких каких-то резонансных дел возникло по этому поводу. И Apple сейчас думает, отказаться полностью или все-таки лишить этих самых очков функции записи, а всех там голосовых ассистентов возможность звонить, то есть без того, чтобы доставать телефон. Возможно, вот такие функции наставят. Но мне кажется, основная это привлекательность очков в возможности фиксировать события от первого лица. Да, это, конечно, смотрится прикольно, это максимально удобно, это необычно, но все-таки такая функция приватность нарушает. Ну, слушайте, я думаю, что без этих очков мы с вами как-нибудь проживем. Ну, тем более, нам же говорят, тревожность в нашем мире повышается. Книжек по снятию тревожности, по психологии в этом году покупают все больше и больше. Поэтому, может быть, нужно, знаете, такое чистое пространство для себя оставить. Телефон кнопочный. Попробуйте. Я, на самом деле, в отпуске отказалась от телефона. Конечно, не полноценно, но все-таки я прям минимизировала его использование. И, боже мой, как же это действительно работает. Поэтому, ребят, если не пробовали, прям сильно рекомендую.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
10: 6+.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
12: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Из Красноярска.
17: Для Красноярска. В Красноярске 8 часов и 40 минут. Всем доброе утро, большой привет. Слушайте, ну мы опять, конечно же, про молодое поколение, которого нельзя обойти стороной. Они действительно вносят своим поведением, своим мировоззрением принципиальные различия, в том числе в рабочую среду. Так вот, российские компании, которые еще недавно говорили, ну нет, мы с этими зумерами работать не будем, потому что надеяться на них – это прям себя подводить. Теперь они быстренько переобулись и говорят, ну ладно, хорошо, давайте откажемся от пятидневки, если, уважаемые зумеры, вам так не нравится. Они начали расширять, благоустраивать офисы. Все из-за того, что под молодое поколение приходится подстраиваться. А молодое поколение, как мы понимаем, сейчас становится такой значительной частью рабочей силы. Работодатели, во-первых, отказываются от формата, когда нужно вот 5 дней торчать в офисе, потому что зумеры говорят, мы такое не любим. Слушайте, так мы же тоже такое не любим. Почему к нам-то никто не прислушивался? Они удаленку полноценную тоже не любят. То есть такой гибридный формат работы их устраивает. Потому что там они начинают киснуть, здесь начинают киснуть. А если какое-то движение там раз в пару дней происходит, вот уже вроде как хорошо. И чтобы получился вот такой вот вин-вин компании, ну, по крайней мере, в Москве сейчас вот это вот начали вводить, стали подбирать себе новые площади, создавать идеальные рабочие места, организовывать пространство так, чтобы приятно было им работать. Ага, а еще, естественно, что нужно им? Вендинговые автоматы, кофейные автоматы нужны, возможность приходить с мамой на собеседование и на работу, ну, потому что, знаете ли, поддержка в таком деле тоже сильно нужна. Поэтому от всех офисных пахарей, уважаемые зумеры, спасибо. Нам же тоже в этих офисах еще работать.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Без 15:09 в Красноярске. Это значит, что в эфире автомобильная рубрика «Встречка». К нам подключается наш автоэксперт Александр Морозов из Екатеринбурга и готов будет отвечать на ваши автомобильные вопросы, между прочим, уже сейчас. Саш, доброе утро. Саша, доброе утро.
3: Да, доброе утро, как дела?
2: Прекрасно, как у тебя?
3: Да все отлично, вот припилил на работу на велосипеде, проезжал мимо заправки, вроде более-менее нормальная ситуация, кстати, с утра, да, раньше были очереди, сейчас попроще уже, спадает, я так понимаю.
2: Мне кажется, люди просто уже начали привыкать к этому постепенно и трансформировать, так сказать, свою жизнь.
3: Ну перестали вот это вот доливать по 5 литров, понимаешь? Сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш номер телефона 32-0600. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться, поделиться опытом своим. Мы говорим о машинах, об автомобильных вопросах каких-то, которые актуальны для автомобилистов темы. Вы можете звонить. Эфир прямой. Прямо сейчас ждем вашего звонка.
2: 32-0600. Номер нашего телефона. Напоминаем, у нас есть звонок. Алло, доброе утро.
3: Ай, сорвался. Перезвони.
2: Ну, у нас есть пока сообщение. Александр, здравствуйте. Как вы относитесь к автомобилю Volkswagen Tiguan 2019 год, интересует?
3: Я вообще, в принципе, тигуановский владелец в прошлом. Да, у меня была старая версия 2011-2012 года. Скажу так, вот то, что не хватало этой платформе, там наконец-то появилось после обновления. Это достаточно внушительный багажник для своего класса, внятная работа передней подвески и многие другие моменты, которые они доводили до ума, включая опционал со своими пакетными опциями и так далее. Но, к сожалению, в ремонтопригодности и в надежности я... немножко разочаровался. Да, это может быть лучше, чем, допустим, было у некоторых производителей и в плане динамики, и в плане комфорта, и в плане управления, но как только ты касаешься уже пробежного транспорта с достаточно серьезным износом, там уже начинаются серьезные работы, и там кроются серьезные суммы. Ну, к примеру, вот тогда я там менял эти муты полноприводные от 75 тысяч рублей. И всегда считаю, что вот если ты купил, допустим, немецкий автомобиль, европейский автомобиль, да, сейчас даже в большинстве случаев многие современные машины, ты должен иметь какую-то подушку безопасности в денежной сумме, ну, примерно около 150-200 тысяч для того, чтобы можно было покрыть какие-то серьезные расходы хотя бы частично, потому что ремонт агрегатный будет стоить дороже. И вот тут как бы вопрос, оно того стоит или не стоит? Да, кайф от управления того стоит, но когда ты начинаешь немножко рыдать в сервисе, начинаешь себя корить. Мол, можно было выбрать что-нибудь понадежнее, а там конкурентов-то тьма, включается X5 и так далее, и так далее. Ну и еще один вопрос, как мы будем подбирать. То есть это же надо хорошенько проверить, заручиться сервисом, который реально разбирается в этих автомобилях и сможет сказать, типа, чувак, вот здесь на конкретном пробеге у тебя отвалится помпа, а вот здесь у тебя птит рейка, а вот здесь могут быть проблемы с коробкой, а там может быть вот это, пятое, десятое, а там это может быть. Поэтому да, хорошенько проверить, и я бы, наверное, не брал для себя на большой срок. Давай дальше.
2: Да, вот есть еще одно сообщение, а пока напоминаем номер нашего телефона 32-0600. Александр, хочется купить кроссовер до примерно 1 800 000. 2 литра, полный привод. На какие модели стоит обратить внимание?
3: Ну, если это атмосферники, вот опять же, как бы у турбовых там тем одно, у атмосферных другое. Если это больше всего атмосферники, а тут очень много поляны займут корейцы, очень много тем будет, вот опять же, к тем сервихам, рафам, но достаточно серьезно потертым, потому что бюджет как бы относительно небольшой, и туда же попадут и старые версии CX, у Mazda, и много-много всего. Выбирать надо, скорее всего. Я вот разложу просто, какие моменты я бы себе отметил. Атмосферный двигатель. Да, я не погоне за динамикой, остался бы именно на атмосфернике, потому что с ним попроще, ну и в некоторых моментах а не ремонта, если нет каких-то уже предпосылок к тому, что там появились задиры. Второе, скорее всего, это был бы либо автомат, либо вариатор. Да, здесь как бы есть в чем поковыряться, поколупаться, подискутировать, но все же. И третий момент. Я бы брал все-таки, наверное, не постоянный, а подключаемый полный привод, потому что мне, ну, как бы 100% вот такого активного вождения нет необходимости пользоваться полным приводом. И еще один нюанс, который, наверное, я бы себе обратил в качестве внимания, оставил бы как заметку, это хороший опционал по зимним опциям. Здесь, к сожалению, кроме корейцев, никто ничего показать не может, но там есть проблемы с катализаторами, там есть вопросы уже конкретно к цилиндрам, и там надо смотреть, что и в каком состоянии сейчас пребывает. В бюджете это можно найти подходящий вариант. Вот один из наших слушателей тут недавно обсуждал Outlander, он примерно плюс-минус, если мы Excel-ки старые смотрим, оно будет как раз вот в этом бюджете. Надо еще посмотреть, что можно себе позволить из правого руля, потому что там вообще отдельная тема для разговора, мы не успеем уложиться в эфир. Так что смотреть, подбирать, искать, не бояться залезать везде, это главный совет.
2: Саш, давай все ответим на звонок. Вышло. Минута у нас еще осталась.
3: О, алло. Давай, алло.
4: Александр, добрый день. Подскажите, вот родители владеют Шкода Октавия 1.4, 16-й год, пробег 100 тысяч. Вопрос, что может подкинуть машинка, стоит ли уже задумываться ее сбывать? И ремешок меняют на ГРМ, все-таки 120, он выхаживает или уже пора?
3: Я бы по факту смотрел по состоянию, надо просто чекать почаще. Сейчас после 100 тысяч скорее перейдете на обслуживание раз в сезон. Второй момент. Машина достаточно серьезно добротная. То есть, ну, мотор 1.4 вызывает чаще всего вопросы. Как долго он проживет? Да это как бы не такой страшный пробег для него. Атмосферники ходили, конечно, дольше без всякого ремонта, но я не думаю, что у вас родители работают в такси, что ли, на нем. Нет, они ездят потихонечку, спокойно достаточно, не большой километраж закатывают за год.
4: Да, конечно,
3: найти такой,
4: верно.
3: Ну вот, найти такой добротный автомобиль сейчас в этом бюджете, к сожалению, не получится. Поэтому пока спокойно катаемся, если потихоньку копить, либо присматривать себе какой-то вариант без спешки, то я бы просто пересаживался на соплатформенников, смотрел бы тоже что-нибудь шкодное из разряда рапиды, там еще чего-то просто посвежее. Вот и все.
4: Все понял, спасибо.
3: Спасибо, родители, привет, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне набрали рекордное количество кредитов за последние два года. Банки выдали гражданам 450,7 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2025 году. Эксперты объяснили повышенный спрос на займы снижением ключевой ставки, пишет «Лента дня». В Госдуме предложили защитить от увольнения женщин с детьми до 8 лет, сообщает газета «Ру». Сейчас возраст ребенка, до достижения которого женщины защищены от увольнения по инициативе работодателя, составляет 3 года. Внести изменения в закон предлагают депутаты Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что период до достижения ребенком 3 лет обычно совпадает с отпуском по уходу за детьми. При этом самым сложным для семьи является дошкольный период и начало учебы в школе, когда ребенку необходимо повышенное внимание. С начала года в краевой столице отловили 738 безнадзорных собак по жалобам жителей, пишет Ньюслаб. Животных содержат 20 дней. Если нет агрессии, их стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают с биркой. Вернули 310 особей. Это снижает численность бездомных, они не размножаются. Отлову подлежат собаки без хозяина и бирок. Агрессивных животных с бирками тоже забирают. Отловом занимаются ИП «Иванов», ООО «Берег» и Березовский отдел ветеринарии. Землю под аквапарки и гостиницы разрешили сдавать в аренду без торгов, пишет НГС-24. Закон об этом накануне подписал губернатор. Теперь получить государственную или муниципальную землю можно без аукционов, если строить на ней промышленные и индустриальные парки, аквапарки, гостиницы, санатории и горнолыжные комплексы. Правда, есть условия. Например, для гостиницы в Красноярске нужно минимум 80 номеров, а участок не должен быть больше 5 гектаров. Для промышленных площадок инвестор должен вложить не меньше 200 миллионов рублей, построить все максимум за 3 года. Центр оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации откроют в Красноярске. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Объект должен заработать до конца года на базе ФМБА России. Помимо Красноярска, такие центры запустят в Нижнем Новгороде и Ялте. В общей сложности на эти цели выделено 360 миллионов рублей. В учреждениях будут оказывать услуги по комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Алина Старцева, служба информации.
4: Солнышко мое, вставай.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В Красноярске сейчас ясно и плюс 22 градуса. По словам синоптиков, сегодня днем пасмурно, дождливо, но не хочется в это верить. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Ассаламу
5: алейкум. Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 9:03 в Красноярске, за окном плюс 22 градуса. В эфире Юлия Майнгард, «Завтрак чемпионов». Ребят, всем привет, доброе утро. Как вы там утром во вторник? Нормально себя чувствуете? А у меня для вас немножко неутешительные новости. Значит, бедность разрушает мозг уже к 50 годам. Масштабнейшее исследование показало, что те люди, которые в молодости испытывают постоянную нехватку денег, они действительно значительно тем самым ухудшают свое мышление, состояние своего мозга. И этот эффект сохраняется даже с учетом детских травм, уровня образования, исходного интеллекта. Короче, даже если вы максимально умный человек, у вас травм-то практически в детстве никаких психологических не было, но в молодости вы постоянно переживали из-за счетов, долгов, испытывали хронический стресс насчет финансов, все это приведет к необратимым когнитивным изменениям. Что ж делать-то, хочется сказать. Но вот вы знаете, нам Владимир Путин заявляет, Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни россиян и борьбе с бедностью. И тем самым нам говорят, ребят, еще не все потеряно. Все будет хорошо, тем более, что, опять же, по заверению наших политиков, Россия превосходит Евросоюз по темпам экономического роста. Вот, представляете? А мы-то с вами начинаем тут уже пугаться. Все будет хорошо. Ребят, самое главное, внутреннюю мотивацию какую-то иметь, не забывать отдыхать. Тот самый work-life balance мы знаем, что достичь, не удается, нам уже все об этом сказали, но хотя бы, чтобы где-то вот ближе к отдыху, наверное, было чуть больше процентов, и тогда будет все хорошо. Ребят, погнали дальше, впереди расскажу об афише событий на сегодняшних дней. Одни действительно есть. Разыграем приятный подарок, ну и, конечно, музыка сопровождает на протяжении всего нашего эфира.
1: Красноярск FM

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: О, Дивснайпер, УГРС 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9:13, друзья. Всем доброе утро. Еще раз вторник, 28 сентября. И сейчас мы разыграем книгу «Академия чемпионов. Путь к мечте» от издательства «Эксмо». Это такая яркая подростковая история о спорте, характере, конкуренции и большом шансе изменить свою жизнь. И я уверена, что эта книга точно понравится тем, кто любит сильных героев, сюжеты, которые вдохновляют не сдаваться. Поэтому, если у вас есть дети-подростки, им, мне кажется, 100% рекомендована эта книга, потому что она способна замотивировать. А ну, мы знаем, как ведут себя подростки, их не заставишь встать с дивана, убрать телефон, и вот, собственно, может быть, чем-то вот таким их отвлечь удастся. 3-2-0-600 — это номер нашего прямого эфира. Дозванивайтесь, обязательно поболтаем, и я уверена, что именно вы, да-да, вы тот самый первый дозвонившийся, заберете ту самую книгу с ограничением 12+. 3-2-0-600, напоминаю, это номер нашего телефона, который можно набрать прямо сейчас и получить книгу, почему бы и нет. Мне кажется, такой небольшой приятный подарок, который порадует вашего подростка. Ну а пока вы дозваниваетесь, поболтаем о тех профессиях, которые сейчас в России являются, ну, самыми оплачиваемыми. Я, конечно, думаю, что в этот топ еще входят некоторые, но вот сварщики и машинисты экскаваторов — это прямо сейчас те рабочие специальности, которые продолжают удерживать позиции среди самых высокооплачиваемых профессий в нашей стране. Зарплаты сварщиков, машинистов и, кстати, монтажников сейчас около 160 тысяч рублей, и они доходят до 400 тысяч рублей. Поэтому, ну, рукастые люди, они всегда, блин, нужны, вернее, и сейчас тоже крайне необходимо. У нас есть звонок. 3-2-0-600 номер нашего телефона. Буквально пара минут еще остается, поэтому успевайте перезванивать. Ну и, собственно, забирайте ту самую книгу про мотивацию и вдохновение. Что вам мешает прямо сегодня начать ее читать вместе со своим подростком? Доброе утро. Кто на связи у нас?
1: Доброе утро, меня зовут Анастасия.
0: А, Настя, привет. Скажи, пожалуйста, ты в какой сфере трудишься?
1: Я в сфере коррекционного образования.
0: Ух ты!
1: Так, подростка.
0: Вот. А у тебя есть дети?
1: Конечно.
0: Какого возраста?
1: Дочь, 17 лет.
0: Угу. Ну,
1: мне кажется, самое прекрасное время прочитать такую прекрасную книгу.
0: Вот я и думаю, что вроде как к подросткам-то еще можно отнести. Поэтому, Настя, скажи, пожалуйста, я так понимаю, что если ты в сфере образования, то сейчас у тебя

0: законный отдых, правильно?
1: Нет, совершенно неправильно, потому что я предприниматель, и, конечно же, предприниматели дремлют.
0: Все, понятно, понятно.
1: Работаем и отдыхаем, успеваем, все.
0: Это, знаешь, я когда, ну вот я частично официально трудоустройство, еще работа по самозанятости, и когда ты уходишь на самозанятость, ты думаешь, ну вот буду распределять день так, как хочу я. Нет, не получается. Я понимаю, что в предпринимательстве примерно такая же история. А, скажи, ты коренная красноярка или ты приехала сюда к нам?
1: А я коренная красноярка.
0: Коренная, отлично. Значит, наверняка знаешь чуточку больше, чем все остальные приезжие о нашем городе. У меня для тебя будет парочка вопросов. Если отвечаешь хотя бы на один из них правильно, то получаешь эту книгу. У нас игра сегодня квест по городу, поэтому вопросы касаются конкретно Красноярска. Итак, поехали. Как раньше называлась улица Мира? Даю тебе три варианта ответа. Большая, маленькая или средняя?
1: Еще раз приводим ответы, не расслышала.
0: Как раньше называлась улица Мира? Большая, маленькая или средняя?
1: Я думаю, большой.
0: Хорошо, ответ принимаем.
1: Мы ходили по городу Красноярску, но вот именно такой информации.
0: Ну, мы принимаем этот ответ, чуточку позже обязательно его проверим. Итак, второй вопрос, и он финальный. Какая из нынешних улиц раньше называлась Благовещенской? Давай еще раз. Какая из нынешних улиц раньше называлась Благовещенской? Варианты ответа. Краснодарская, Ленина или Кирова?
1: Мне кажется... Кирова.
0: Кирова, хорошо, ответ принимается. Итак, давай будем с тобой проверять. Первый вопрос, как раньше называлась улица Мира? Ты сказала, что она называлась Большая и была абсолютно права. Действительно, такое название у нее раньше было. Балл в копилке есть. Ну и второй вопрос, какая из нынешних улиц раньше называлась Благовещенской? К сожалению, это не Кирова, а улица Ленина. Но, как я и говорила, если отвечаешь на один вопрос хотя бы, то получаешь подарок, поэтому книга твоя... Настя, я тебя еще раз поздравляю. Пусть все-таки у тебя твоих законных выходных будет чуточку больше. Обязательно с линии не уходи, оставайся, я тебе объясню, где и как ты сможешь забрать свой приз.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
5: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Успех с теми, кто учится в STEMI.
10: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Юля.
1: Тетеньки, водите. Подумайте про ваших детисок и не садитесь пьяными за руль.
2: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
3: 9:26. Доброе утро всем автомобилистам. Мы проверяем дорожную обстановку. Она абсолютно неплохая. Тройка от Яндекса. Правобережье движется свободно. На левом есть небольшие заторы. Конкретно Брянская в направлении Кольца и дальше при выезде на проспект Котельникова притормаживает. Есть небольшое затруднение на Северном шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова, особенно при движении в сторону Дрокина. Там ведутся дорожные работы. И вы знаете, в общем, в целом, больше даже не о чем говорить, и высасывать из пальца мы тоже не будем. Пожелаю вам удачи в пути и напомню про нашу традиционную рубрику «Встречка». Это рубрика про автомобили, где автоэксперт Александр Морозов рассказывает вам все, что он знает об отечественном и зарубежном автопроме. Если есть какой-то вопрос, звоните завтра по телефону 320-600-845. Ну, а если есть мнение насчет твоего автомобиля, тоже с удовольствием его выслушаем. Кстати, можете писать в нашу группу ВК «Радио Красноярска ФМ», специальный раздел «Встречка».
2: Красноярск ФМ.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Вы знаете, подрядчики тоже люди, они тоже могут ошибаться. Вот они случайно покрасили в центре Красноярска исторические дома не в тот цвет. И сейчас им все это придется перекрашивать. Рассказали о том, что вот дома на Ленина 123 и 127, которые, повторюсь, являются историческими домами, покрасили в совершенно какой-то непонятный оттенок. Цвета для этих домов вообще выбирали проектировщики на основе там какой-то историко-культурной экспертизы. И говорят, вот, значит, специалисты, конечно, мы полностью разделяем обеспокоенность жителей, потому что подрядчик реально допустил отклонение от проекта, отклонение в цвете, я имею в виду. Ну и сейчас, собственно, после такого конфликта, мощного резонанса, все это дело будет, так сказать, замято и перекрашено в нормальный цвет. Летом подрядчики начали красить фасады в желтый цвет, а первый этаж пообещали покрасить вообще в темно-красный. Но эти цвета совершенно не соответствуют историческому облику. Сначала жители ничего не могли добиться, ну а вот теперь говорят, ладно, успокойтесь уже, боже мой. И вот такие истории, они нам дают понять, что общественный резонанс иногда это нормально, это очень даже правильно. Может, подрядчик вообще не знал, что он ошибся, а тут ему раз и наполнили. Но на самом деле хочется, чтобы каких-то таких моментов происходило как можно меньше, и если у вас есть какие-то такие вот резонансные дела, возможно, у вас есть какие-то моменты, которые вас волнуют. Например, меня волнует то, что сейчас, особенно летом, эта ситуация очень часто встречается. Такие представители, так скажем, очень малого бизнеса, которые продают жидкость для кондиционеров, они почему-то ставят свои автомобили и вот начинают продажу, где им захотелось. И очень часто вот именно такие представители малого бизнеса, они вообще мешают дорожному движению. Те самые люди, которые продают возле дорог клубнику, малину, что-то вот такое вот, по их мнению, очень необходимое, мне кажется, с этим тоже надо какую-то вообще проблему решать. Поэтому, конечно, ни в коем случае не призываю там закрыть их бизнес, да нет, естественно, люди выживают как только могут. Но немножечко подальше от дорожной обстановки, на мой взгляд, все будет хорошо.
1: Красноярск FM.

0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, Бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Из Красноярска.
14: Для Красноярска. 9:42 в Красноярске. Ребят, я тут недавно прочитала о том, что, оказывается, с 1960 года проходит международный чемпионат лесорубов. Ну, прям серьезная такая вот, серьезная затея, так скажем. И раньше, прям так в начале его существования, в нем участвовали и мужчины, и женщины. При этом женщины раньше состязались только в одной дисциплине – лог-роллинг. Это такая спортивная игра, где соперники стоят на плавающем бревне и пытаются столкнуть друг друга в воду. Ну, такой саббординг, вот, собственно, нашего времени. Ну, только там никто не пытается друг друга в воду столкнуть. Наверное, просто на сапах они плавают в нормальном состоянии. Там, ну, все мы понимаем, что такое фестиваль, и тем более масштабный фестиваль. А сейчас девушки могут проявить себя аж в 20 направлениях. Так вот, недавно совсем прошел очередной турнир лесорубов, и чешская рекордсменка заняла первое место в дисциплине рубка дров. Уже как-то не по себе, да, если честно. Она разрубила сосну диаметром почти 28 сантиметров за 21 секунду. Кроме того, она потом поняла, что время еще осталось, и разрубила еще одну сосну, чуть меньшим диаметром, всего лишь за 19 секунд. Ее американская коллега, как бы тоже ее решила догнать, и установила рекорд в забеге по бревнам. Пробежала она по 8 плавающим бревнам за почти 14 секунд, и ни разу, как вы понимаете, она не споткнулась и не упала. И вот девчонки-рекордсменки сами говорят, что мы не знаем ни одного другого вида спорта, где спортсмены поддерживали друг друга бы так, как мы. Все потому, что мы имеем дело с таким узкоспециализированным занятием и пытаемся всячески стать лучше. Нас многие не понимают. Мы к категории этих многих с вами, да, тоже относимся, потому что, ну, одно дело, когда ты в чемпионате, там, не знаю, по футболу участвуешь, где-нибудь еще, но когда ты выигрываешь чемпионат лесорубов, с одной стороны почетно, с другой стороны, ты как вообще до этого дошел? Поэтому, мужчины, сейчас же появилась такая статистика о том, что чуть-чуть мужчины, особенно молодые, стали инфантильными. Я, конечно, уверена, что это не про вас, но такие вообще в мире существуют, и наверняка они теперь знают, где искать себе вторую половинку.
4: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал законы о мигрантах. Теперь их дети должны покинуть Россию после 18-летия или оформить свой патент на работу, пишет «Лента дня». Кроме того, мигрантов обязали содержать себя и семью. Доход иностранцев должен быть не ниже МРОТ, умноженного на региональный коэффициент. Касым Жомарт Токаев предложил открыть авиасообщение между Казахстаном и приграничными городами России. Инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Токаев также предложил создать совместные трансграничные туристические маршруты, пишут РИА Новости. Двух пассажиров задержали в аэропорту Красноярска за курение на борту самолета. Полицейские встретили нарушителей сразу после приземления. Один прилетел рейсом из Москвы, второй из Оша. Незадолго до посадки оба решили покурить в туалете самолета, несмотря на строгий запрет. Теперь мужчинам грозит административный штраф. Кроме того, авиакомпании могут внести их в черный список пассажиров. Многодетным семьям в Красноярском крае упростят получение земельных сертификатов. Срок ожидания сертификата уменьшат сразу на 3 года. Деньги можно будет направить на реконструкцию жилья или строительство дома блокированной застройки. За семьями погибших на СВО детей сохранится право на сертификат. За семьями, чьи совершеннолетние дети участвуют в СВО, также сохранится статус многодетных. Ситуация с землей для многодетных семей в крае остается острой. Очередь растет. Сейчас в ней почти 20 тысяч. Семей. При этом за первое полугодие 2026 года землю или сертификаты получили лишь 272 заявителя. Бюджетные деньги, а это 188 миллионов рублей ежегодно, в полной мере не осваиваются из-за избыточных барьеров. «Наша задача – упростить эти правила», – сказал председатель краевого парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко, пишет «Ньюслаб». Тренировочный полигон МЧС России построят в Красноярском крае. Комплекс возведут к 2028 году в поселке Подгорный на базе многофункционального всесезонного учебно-тренировочного центра «Факел». Готовить специалистов будут по 3 направлениям. Поисково-спасательные, газоспасательные и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. Для этого установят учебные тренажеры, которые воссоздадут условия, максимально близкие к ЧС. На месте будущего центра заложили памятную капсулу времени. Текст посла будущим пожарным и спасателям подписали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Красноярского края Михаил Катюков, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Алина Старцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Погода за окном как бы напоминает, вы давно не пили лимонад на летней террасе, поэтому сегодня самое время пойти и освежить. А как это? Дневная температура сегодня плюс 25, правда, возможен небольшой дождь в течение дня. Порывы ветра слабые, до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем большой привет! 10.03. Новый музыкальный час уже на старте. Это Красноярск ФМ. Зовут меня Юлия Майнгард. Надеюсь, что этот вторник действительно добавил вам каплю бодрости. Конкретно не он, а даже погода за окном. Ведь обещали пасмурно. Пока что вроде настоящее лето. Поэтому пользуйтесь моментом. Ну и, конечно же, говорим о главном, об актуальном. Сейчас кто-то вот только-только является абитуриентом, поступит в институт. Кто-то в этом году будет заканчивать 11 класс. А кто-то вообще давным-давно уже не думает об учебе. Если вы последняя категория, то, ну, просто возрадуйтесь этому. Хотя, мне кажется, все равно надо как-то совершенствоваться с каждым годом, может быть, находить для себя новые пути решений, может быть, чем-то интересным заниматься. В общем, не стойте на месте, вот такая мотивашка вам этим утром. Ну, а если все-таки вы выпускник или ваш ребенок, то имейте в виду, что в России введут новый формат стажировки для выпускников. И прям вот в Трудовой кодекс входит новый закон, который говорит, что выпускники колледжей, вузов могут заключать прям такие срочный договор, чтобы получить первый профессиональный опыт под руководством наставника. И стажером может стать человек, который либо получает, либо уже получил среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное образование по программе переподготовки. То есть договор о стажировке мы теперь заключаем не позднее года после окончания обучения. Ну и, собственно, стажировка не может длиться больше 6 месяцев. Почему это важно? Потому что некоторые работодатели пренебрегают этим и пользуются тем, что, ага, можно стажёрам особо-то не платить, можно его немножечко больше и активнее использовать, поэтому работодатель сейчас должен быть прям в рамках так организовывать наставничество. Ну и также вот после стажировки нужно будет, так сказать, подкреплять документально ее результаты. Но мне кажется, такое нововведение, оно будет очень полезно тем, кто действительно идет на стажировку, особенно когда вы выпускник вуза, вы еще немножечко не ориентируетесь в этом мире, и что-то вот такое вот стабильное очень даже необходимо. Мы здесь на Красноярск ФМ болтаем об актуальном. Конечно же, все это приправлено хорошей музыкой, только поднимающей настроение. В этом часе обязательно расскажу о событиях сегодняшнего дня.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 10:13 в Красноярске. Доброе всем утро. В рубрике «Афиша» мы говорим о событиях сегодняшнего дня, на которые, ну, по моему личному мнению, стоит отправиться. Я вспомнила, что давным-давно уже не была в театре. Наверное, последний мой поход в театр был где-то в декабре, перед Новым годом. Это был «Тюз». На самом деле, очень понравилось. Но это была детская постановка, но тем не менее, знаете, та, на которой даже не хочется засыпать. Что касается взрослых, летом их, конечно, гораздо меньше, но все-таки есть вот сегодня в театре Пушкина на сцене. Та самая, которая на крыше. Комедия «Трое против здравого смысла». Это такая юмористическая история по повести Аркадия Аверченко. В общем, здесь все. Про влюбленность не в попад, про ссоры, про то, как люди мирятся. В общем, умеют жить на широкую ногу. И говорят нам, молодость — это прекрасно, но она не навсегда. А вот это можно было уже не добавлять. 16+, возрастное ограничение сегодня в 20:00. Напоминаю, сцена театра Пушкина на крыше. Можно же отправиться еще в Бобровый Лог, но если дождь нас не подведет, а очень я на это надеюсь, и там покататься на Родельбане. Пожалуйста. Я вот когда была на Алтае, в парке, который находится в Манжероке, каталась на Родельбане и вспомнила, что у нас же есть тоже такое развлечение. И когда-то и я на этом Родельбане каталась, но почему-то подзабываешь. И вот в попытках, в раздумьях, а где бы провести выходные, ты как-то вот обходишь эти места стороной. Сегодня давайте будем ломать эти стереотипы. Родельбан работает на протяжении всего дня. Там же, кстати, пляжный комплекс «Мираж». Может быть, вы сегодня пойдете туда и окунетесь. Ну и есть еще одно такое культурное, образовательное, я бы даже сказала, мероприятие. Это аудиопоход по городу. На самом деле, это вот одно из моих любимых. Когда ты сочетаешь в себе и ходьбу, и какие-то культурные моменты. И сегодня «Три сестры», «Тропа Маши». В общем, пойдем по Красноярску, такой променад себе устроим в наушниках и будем слушать про разные закоулочки нашего города, о которых, я думаю, что вы даже не знали. А встречаемся сегодня у музея-усадьба Сурикова на Ленина, 98, 12+, возрастное ограничение и начало в 19:00.
1: Красноярск.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.ком.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: Доброе утро всем автомобилистам. 10.24 в Красноярске. Мы разбираем дорожную ситуацию. Сейчас от Яндекса тройка. На правом берегу никаких проблем, за исключением небольшой сформировавшейся недавно пробки на семафорной. Мы, если будем двигаться в направлении атмосферы дома, вот там немножечко встрянем. Что касается левобережья, здесь проблем особенных тоже никаких нет. Только выезд с Октябрьской на Партизана немножечко ограничен. И вторая Брянская на спуске к кольцу. Северное шоссе, по понятным причинам, из-за дорожного ремонта в районе развязки с проспектом Котельникова по обеим сторонам чуть-чуть притормаживает. Желаю вам счастливого пути и напоминаю про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Если есть автомобильный вопрос или какое-то мнение насчет своей машины, то вы всегда можете позвонить нам 845 по номеру 320600 и пообщаться с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Нет возможности позвонить? Пишите в группу ВК «Радио Красноярск ФМ» специальный раздел «Встречка».
0: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский ФМ.
1: 10 часов 32 минуты в Красноярске. Давайте-ка посчитаем чужие денежки. Я знаю, вы тоже любите это делать. А так вот, в строящемся ЖК на Патриках выставили парковочное место стоимостью... Ба-бам! 45 миллионов рублей. Вопрос, это что ж там надо парковать? Но объясняют такую стоимость тем, что, во-первых, речь идет о паркоместе площадью 23,1 квадратный метр в доме класса «Делюкс». А как может быть иначе за такую стоимость? А, между прочим, вот самые доступные, ну, для кого непонятно, но, тем не менее, машины, места в этом же проекте стоят от 22 миллионов рублей, а тут как бы 45, это прям жирный жир такой. Но в компании объясняют то, что, во-первых, в парковке премиальная отделка. Вопрос, а она там, ну, как бы действительно нужна, да? Ну, возможно, да. Выезд прямо на такой переулок рядом с Патриаршими прудами. То есть все, по красоте сел, поехал. В общем, знаете, все глаз твой радует и настроение повышает. Ну и вот, конечно же, для сравнения, по оценке ЦИАН, средняя стоимость машиноместа в московской новостройке, обычно, не на Патриках, она примерно 3,8 миллионов рублей. А можно еще бюджетные варианты найти. Но как бы здесь вот, как говорится, ну, если некуда девать деньги, то вкладывать их в парковку. И реально сейчас в основном туда заходят инвесторы для того, чтобы купить, да, за 45 миллионов рублей парковку, а потом еще и навариться на ней. У меня ощущение, что за такие деньги вообще выезд должен быть, ну, как минимум со своим дворецким.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Без 15:11 в Красноярске. Доброе утро всем.
2: Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Слушайте, нейросетями, конечно, пользоваться с одной стороны очень даже удобно, с другой небезопасно. В Москве сотрудницу одной из компаний, сотрудница, между прочим, получала, ой, как немало, уволили за то, что она загружала документы в DeepSeek. Ну, так, для тех, кто не знает, это такая система, китайская система искусственного интеллекта, там большие языковые модели, в общем, программа умеет множество всего и понимать текст, писать статьи, решать сложные задачи по математике, по программированию. В общем, она достаточно доступна за такую небольшую цену. Так вот, женщина проработала в компании чуть меньше полугода. За это время она уже достигла такой нехилой зарплаты. И ее уволили за то, что она неоднократно нарушала правила обращения с конфиденциальной информацией. А именно, она отправляла служебные документы с корпоративной почты и добавляла скрытую копию, свой личный адрес. И также загружала какие-то внутренние материалы компании вот в ту самую систему DeepSeek. И после увольнения девушка говорит: нет, так дело не пойдет. Я попытаюсь добиться изменения основания расторжения договора на по соглашению сторон, в кавычках. И, в общем, она хотела еще получить в размере 5 миллионов рублей на такую, скажем, выплату компенсационную. Так вот, суд указал, что у сотрудницы не было какой-то такой рабочей необходимости копировать документы из защищенной корпоративной системы в DeepSeek, которая является вообще не подконтрольной работодателю. Ну и, собственно, поэтому все, действительно, ее уволили, и еще она должна им и денежек заплатить. Короче, наварились на ней. Вот поэтому не знаю, как это дело развернется дальше, но то, что я знаю точно, пойду-ка я на всякий случай почищу переписку в чатике «Завтрака чемпионов», а то мало ли.
0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
3: ФМ.

0: вас в курсе важнейших
1: событий. Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Минобороны получит данные о семьях россиян, пишет лента дня. Военное ведомство и Росгвардия смогут запрашивать сведения о составе семьи граждан из реестра ЗАГСа. Это необходимо для того, чтобы предоставлять социальные гарантии и компенсации военным, гражданскому персоналу и гражданам, уволенным с военной службы. Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября, следует из принятого правительством постановления. АТОР пишет, что документ вступит в силу на следующий день после публикации в официальном вестнике Черногории, пока ее не было. В постановлении уточняется, что правительство страны сможет вводить отдельные сезонные безвизовые послабления специальными решениями, пишет Борус. Более 100 дорожных нарушений зарегистрировали в Красноярске за выходные, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Сотрудники ГАИ провели масштабные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения. В ходе проверок дорожные полицейские задержали 40 водителей без прав, более 15 любителей выезжать на встречную полосу. Кроме того, на пешеходных переходах нарушения совершили 15 водителей и 10 пешеходов. Также за выходные в Красноярском крае госавтоинспекторы задержали более 120 пьяных автолюбителей. Среди них были 5 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде не в первый раз. Еще 7 правонарушителей никогда не получали водительское удостоверение. Зарубежный отдых для жителей Красноярского края за год заметно подорожал, пишет Ньюслаб. Услуги зарубежного туризма в Красноярском крае за год подорожали на 16%. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата. Только за июнь стоимость зарубежных поездок выросла более чем на 11% по сравнению с маем. Это стало самым заметным повышением среди основных видов услуг в регионе. Цены увеличились из-за сезонного роста спроса на путешествия и ослабления рубля в июне. Дороже стали туры в страны Юго-Восточной Азии, Турцию и Египет. Зоозащитники навестили медведя у придорожного кафе под Балахтой. Речь о медведе, который больше 16 лет живет в клетке у придорожного кафе «Тайга». После многочисленных обращений Росприроднадзор и сотрудники центра «Земля Прайда» посетили медведя и пообщались с владельцами кафе. Директор центра Виктор Агафонов рассказал, что условия, в которых содержится медведь, не самые радужные. Однако, говорит Агафонов, никакие органы не могут забрать хищника или заставить владельцев отдать его. Хозяевам кафе рекомендовали расширить вольер или обогатить среду обитания хищника. По словам Агафонова, владельцы согласились рассмотреть предложение о передаче медведя в приют или зоопарк, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Алина Старцева, служба информации.
3: Какое небо голубое!
4: Какое небо голубое!
5: Климат-контроль на 96,2 FM.
6: В Красноярске 10 часов 55 минут. В городе сейчас плюс 22 градуса. Солнечно. Днем ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск.

0: Бэт.
1: В Красноярске 11 утра. Здравствуйте.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: 11:02 в Красноярске. Всем огромный привет. Доброе утро. Треки из проекта «Высший пилотаж» звучат именно в этом часе. И очень надеюсь, что они вам точно поднимут настроение и капельку бодрости однозначно добавят. Друзья, нам позвонил вот в перерыве наш слушатель Максим. Огромное ему спасибо. Сообщил, что случилось ДТП на свороте на Красноярские столбы. Там две машины практически перегородили полосу, поэтому, ну, просто если вы двигаетесь в том направлении, имейте в виду, что пробка наверняка там в скором времени соберется нехилая. Но в остальном дорожная обстановка 3 балла. Это говорит о том, что люди, скорее всего, в отпусках, где-нибудь на озерах отдыхают, а может быть, просто работают из дома. В общем, кем бы вы ни были, удаленщиком, офисным работником, вам в этот день прекрасного, конечно же, продуктивного настроения. Поболтаем о том, что происходит вообще в мире в целом, в нашем городе конкретно, и поговорим о событиях, вечерних событиях сегодняшнего дня. Мне кажется, идеальный план после работы, особенно если дождь нас не подведет. Сегодня аудиопроменад по городу «Три сестры. Тропа Маши». Есть три тропы, но сегодня конкретно мы идем по тропе Маши. Исследуем разные закоулки нашего города, о которых вы не то что не знали, вы наверняка даже не догадывались никогда, даже если вы коренной красноярец. В общем, мы узнаем про историю нашего города и стартуем сегодня от музея усадьбы Сурикова. Начало в 19:00, в том случае, если вам есть уже 12 лет, а я уверена, что это именно так. Кроме того, сегодня можно сходить в театр Пушкина, там на сцене на крыше показывают комедию «Трое против здравого смысла». История по повести Аркадия Аверченко, а между прочим, он признан королем смеха, но смех такой, знаете, граничащий немножечко с грустью. В общем, я думаю, что новинки — это всегда прекрасно, в 20:00 начало, но, конечно же, проверяйте наличие билетов на сайте театра Пушкина. Можно сходить в кино, потому что «Миньоны и монстры», третья часть уже вышла, 6+, возрастное ограничение. Я знаю точно, что в «Луче», в «Эпицентре» этот мульт идет, поэтому с детьми самое то. А вообще, мне кажется, да и взрослому человеку иногда можно окунуться вот в такую детскую историю, порадовать себя изнутри. Друзья, как бы ни начинался ваш день, пусть пройдет и завершится он великолепно. Зовут меня Юлия Майнгард, мы отправляемся дальше.
1: Завтрак чемпионов.
2: Высший пилотаж.
3: Hey, this is Matsasari.
4: Hi, this is Moj.
3: And you are listening to my new track, Weber.

0: Реклама. Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEMI.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт «тандыр-амфора.рф».
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом.

0: Maintenant. Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11:14 в Красноярске. Плюс 22 градуса за окном. Становится уже немножко пасмурно. Ну, походу, прогноз погоды сбывается. Ладно, мы не отчаиваемся. Поговорим про спорт. И вы знаете, вот какие-то такие добрые дела, они всегда добавляют чуточку больше радости в этот мир и вообще в нашу повседневную жизнь. Так вот, история о тренере из Новосибирска, который выкупил участок, за свои деньги построил базу для спортсменов с инвалидностью и превратил заводь в настоящий такой грибной канал. Мужчина тренирует спортсменов с поражением опорного двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. И делает это все вот на свои деньги, что называется. Он построил настоящую базу для академической гребли. Тренировки на воде с течением – это не самый подходящий вариант, как он говорит. Нужен спокойный водоем, а также место для инвентаря, для проведения сборов. И вот для этого он, да, действительно присмотрел участок, начал там стройку, и теперь там регулярно живут, тренируются, и вообще включается в такой полный жизненный цикл спортсмены с инвалидностью. Ребят, чуточку больше вот таких вот добрых дел, возможно, именно сегодня вы сами сделаете конкретно такое. Кстати, еще интересно поговорить про спорт конкретно в Сибири. Прямо такие молодых сибирячек покоряет новый вид спорта. Он как бы не новый, но все-таки он набирает обороты. Занятия на пилоне. Слушайте, сомнительная, конечно, такая история для прям маленьких девчонок, а между прочим, уже с 6 лет можно внедриться в этот спорт, но на самом деле это та еще закалка. Во-первых, попробуйте на него забраться, да? Я однажды пробовала. Получилось? Нет. Ну, либо получилось, но очень плохо. Ну и вот действительно молодые сибирячки прямо сейчас думают, куда идти. Сейчас, конечно, очень популярна гимнастика, как никогда, мне кажется. Ну, а вот здесь можно еще и на пилоне, а можно и на каких-нибудь воздушных полотнах полетать. Поэтому, ну, если ищете для своей дочери вот какой-то такой эдакий вид спорта, чтобы и подтянутый ребенок был, и выпендриться смог, то, я думаю, самое то.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: ArtBeton'е.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 11:24 в Красноярске. Мы разбираем дорожную ситуацию, поэтому актуальная информация для тех, кто сейчас за рулем. Тройка от сервиса Яндекс.Пробки на Свердловской. Образовалось ДТП при повороте на Красноярские столбы и, собственно, большущая пробка. Знаете, вот проезжая фан-парк Бобровый Лог, недалеко от этого места, мы уже в направлении выезда из город начинаем с вами стоять. И насколько долго, совершенно непонятно. Правобережье в остальном движется плюс-минус спокойно и свободно. Передвигаемся на левый. Съезжая с Игарской на Брянскую, небольшая, но все-таки пробка есть, и не понимаю, из-за чего вроде как никаких аварий в том районе не видно. Вторая Брянская на спуске к кольцу, высотная при повороте на Гусарова, по-прежнему тормозит Северное шоссе по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельникова. Загрузился Коркинский мост, ведутся там дорожные работы, поэтому если двигаться в сторону кольца с левого берега, то там тоже с вами однозначно сбросим скорость. На этом все. Дорожные сводки. Я желаю вам счастливого пути. Самое главное, соблюдайте дистанцию и скорость. Ну и помните, что если есть какой-то автомобильный вопрос, вы всегда его можете задать в нашей рубрике «Встречка» с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. По будням в 8:45 встречаемся. Номер нашего прямого эфира 320-0600.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Чемпионат мира по футболу завершился, но футбольные новости все-таки они никуда не исчезают. Криштиану Роналду выступит продюсером сериала про футбольного агента. Я вот это вот обожаю. Когда резко, допустим, актеры становятся какими-то блогерами, либо бизнесменами, да, и, собственно, меняют сферу деятельности кардинально, с одной стороны, у многих это очень хорошо даже получается. С другой стороны, как будто бы, оставался бы ты на своем месте. Но, подождите, рано делать выводы, ведь, между прочим, Криштиану Роналду профессионал, может быть, он и в продюсировании еще ничего. Так вот, спортсмен разрабатывает сейчас пока проект вместе с режиссером Мэтью Воном, «Люди Икс». Первый класс «Кингсмен» — это вот, собственно, его рук дело. И это будет совместный фильм их совместной студии, между прочим. Название такого сериала «Шоу» — «День первый». И ожидается, что в главной роли выступит Дэмиан Льюис. И, кстати, на экране появится еще один футболист, игрок «Арсенала» Тьерри Анри и рэпер Дэйв. Я правильно понимаю, что, наверное, так это читается. Короче, в ленте будет такая вымышленная история футбольного агента. Дата премьеры пока неизвестна. И известно только то, что проект основан на идее спортивного менеджера. Я напомню, что вот недавно Криштиану Роналду остался без титула чемпиона мира по футболу. И он думает, видимо, надо что-то делать. Я же привык уже жить на этом уровне. А в продюсировании как раз тоже неплохие денежки. Желаем ему, конечно же, удачи. Я думаю, что Роналду с квартирным вопросом не сталкивается, потому что он у него давно решен. А вот многие из нас все-таки подыскивают тот вариант, который будет комфортен и для жизни внутри, и, так сказать, для жизни снаружи. Потому что, мы с вами любим и прогуляться, любим активный образ жизни, а иногда, честно признаться, живя в большом городе, хочется просто-напросто уединения с природой. Для вас рекламная информация. Если вот вы тот самый человек, которому важны не только стены, то присмотритесь к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе Красноярска, рядом с экопарком Юдинская долина, рядом с Гремячей Гривой, рядом с прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть вы уже понимаете, чем там можно заняться. Речь не просто о новостройке, а о том месте, где вот городская жизнь, она как бы соседствует с природой и таким более спокойным ритмом жизни. В общем, мне кажется, для человека работающего просто идеально. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «ЭЗЭ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. А вы знаете, что такое отчаяние? Это когда ты решаешь выйти замуж за одного, а потом смотришь на его пьяных родственников и думаешь, да ну его, выхожу за другого. Это реальная ситуация, которая произошла в Индии. Там невеста отменила свадьбу с одним женихом из-за его пьяных родственников. И она тут же вышла замуж за другого. Ну, извините меня, столько за свадьбы было уплочено, как бы не пропадать же этому добру. Свадьба была между 24-летней девушкой и ее избранником. И в одном из прекрасных, очень таких богатых банкетных залов города, собственно, должна была состояться. Но за несколько минут до начала церемонии... Церемония еще не началась. Ладно, там уже ближе к концу банкета, но родственники, видимо, сильно возрадовались. Родственники невесты заявили, что некоторые родственники жениха явились пьяными и домогались до женщин. Тут, конечно же, вспыхнул конфликт, произошла потасовка, приехала полиция. Все, ну, как бы все как на стандартной вот такой вот простецкой свадьбе. И невеста настолько расстроила поведение родных жениха и его, кстати, безучастность вот в этой потасовке. Она сказала, свадьбы не будет. Ну, все быстренько договорились об отмене праздника. Видимо, семья жениха сказала, да не очень-то и хотелось. Мы вообще специально все это подстроили. Но тем же вечером родственники девушки подсуетились и нашли ей нового избранника. Тут же сыграли свадьбу в том же самом банкетном зале. Кроме того, родные девушки говорят, мы вот против семьи первого жениха выдвинем обвинение, и объявление тоже дадим, подадим на них в суд, в общем, еще компенсацию получим из-за того, что они нам скандал тут такой учинили в такой праздничный день. Короче, моральная компенсация, возможно, тоже будет. В общем, знаете, с одной стороны, вроде как бы упали на дно, с другой стороны, быстренько поднялись, стряхнулись и взлетели вверх. Новая ячейка общества нарисовалась, и это прекрасно. Ребят, для меня прекрасно то, что я завершаю этот эфир. Не хочется с вами прощаться, но мы делаем это буквально ненадолго. До завтрашнего дня с 7 утра до 12 будем с вами наслаждать друг друга прекрасными моментами и, конечно же, музыкой. Всем пока, меня зовут Юлия Майнгард.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили не возвращать бездомных собак на улице, пишет «Лента дня». Отловленных животных хотят содержать в приютах, пока для них не найдутся хозяева, а не выпускать обратно на улицы. Депутаты предлагают построить больше приютов и стимулировать граждан забирать животных домой. Кроме того, парламентарии предложили создать специализированную службу по отлову животных, усилить контроль за потенциально опасными породами, а также ввести обязательную регистрацию и чипирование всех домашних питомцев. Криптовалюты перестают быть серой зоной. Уже с 1 сентября в России должны заработать новые правила обращения с цифровыми активами. Их официально признают имуществом, а покупать, продавать, дарить и передавать по наследству можно будет только по установленным законам правилам, пишут Горновости. Россиянам рассказали, какие оценки в школах будут ставить за поведение. С 1 сентября в отдельных школах всех регионов России начнут оценивать поведение учеников. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Оценки за поведение будут ставить школьникам со 2 по 8 класс. В прошлом учебном году такую систему уже апробировали среди учеников 1-8 классов. Наиболее результативные и приемлемые определена трехуровневая модель оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Оценку будет выставлять классный руководитель, при этом он должен учитывать мнение учителей, которые работают с классом, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию, пишет Ньюслаб. По данным туроператоров, спрос россиян на поездки в Великобританию вырос от 10 до 45%, сообщили в АТОР. Среди факторов, поддерживающих спрос, участники рынка называют предсказуемую визовую политику. Великобритания продолжает принимать заявления в России, не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на 6 месяцев. Главным направлением для россиян остается Лондон. Кроме этого, туристы часто выбирают Эдинбург и туры по Англии и Шотландии, пишут «Ведомости». Поезд Победы в августе посетит Красноярск и Канск. Жители и гости этих городов смогут погрузиться в историю Великой Отечественной войны. В Красноярске интерактивный передвижной музей откроет двери 10, 11 и 12 августа. Для его посещения нужно пройти регистрацию на сайте проекта. Возрастное ограничение 6+, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске переменно облачно. На протяжении дня возможны небольшие дожди. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Радио. Красноярск FM. Just when you think you finally let go.

0: главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf.
4: ИП Корни Денис Валерьевич. Огорни 307-246-822-600-090.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: Товар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Новости на Красноярск ФМ.
1: Здравствуйте. Россияне поставили рекорд по досрочному погашению ипотеки, пишет «Лента дня». Только за июнь заемщики внесли на ипотечные кредиты 136 миллиардов рублей сверх графика платежей. Более половины этой суммы ушло на полное закрытие жилищных займов, остальное – на частичное досрочное погашение. Эксперты объясняют рекорд снижением ставок по вкладам. Многие решили направить свободные деньги не на депозиты, а на сокращение ипотечного долга. Некоторые семьи также закрывали льготные кредиты, чтобы позже снова воспользоваться программами господдержки. Чаще всего досрочно с ипотекой прощались россияне в возрасте от 25 до 45 лет. Из 1043 пропавших в России детей 996 найдены живыми, 25 погибшими, следует из данных сервиса «Где мои дети?» за январь-июнь. Команда сервиса изучила сведения 94 поисковых групп в 83 регионах России, которые ведут поиски и делятся ориентировками на пропавших детей в соцсетях. Больше всего ориентировок поступило из Красноярского края, пишут «Ведомости». Итогами трехдневной облавы на мигрантов поделилась полиция в Красноярском крае. За три дня выявили 179 нарушений миграционного законодательства. Среди обнаруженных нарушений – несоблюдение режима пребывания, незаконная работа иностранцев и нарушение правил их привлечения к труду работодателями. По итогам проверок 42 иностранных гражданина выдворят из России. 19 мигрантам закрыт въезд в страну. Еще 38 нарушителям сократили сроки временного пребывания. Работодателей привлекли к ответственности. Составлено 30 протоколов за незаконное привлечение мигрантов к работе, и общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона рублей, пишет Ньюслаб. Археологи нашли картофельные чипсы возрастом 500 лет, пишет «Комсомольская правда». Два кусочка картофеля, сохранившихся со времен империи инков, обнаружили в Перу. Это не обычный картофель, а чунь-о – древний продукт, способный храниться десятилетиями. Овощ несколько раз оставляли замерзать во время холодных ночей, а днем высушивали под солнцем. В итоге из него удалялась вся влага. Продукт становился легким и мог храниться значительно дольше свежих клубней. Для археологов это уникальная находка, так как органика крайне редко доживает до наших дней. И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Алина Старцева, служба информации.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
1: Здоровеньки були.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.
6: Там, на моей луне, только звезды.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток.

0: Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Москвы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на наш случай от Бомбочайра. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
5: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Радио «Красноярск ФМ».

Красноярск FM. Cause not intimate sex.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. 24-часовой интервал между заправками одного автомобиля ввели в Республике Алтай. Это накануне сообщила пресс-служба правительства региона. Топливо есть, но регулировка потоков нужна, чтобы обеспечить всех – и структуры жизнеобеспечения, и граждан. Прокомментировал меру председатель правительства Республики Александр Прокопьев. Для сельхозтоваропроизводителей введен зеленый коридор. С 5 до 7 утра они могут заправляться по установленным лимитам вместе с аварийными и оперативными службами, пишет Бог. Бабушкам и дедушкам призвали выплачивать пособие за воспитание внуков. Выплата должна быть не меньшим рот, заявили депутаты. Еще они предложили присваивать бабушкам и дедушкам статус семейного помощника, если те постоянно ухаживают за внуками. При этом выплату будут назначать только в том случае, когда оба родителя официально трудоустроены, пишет «Лента дня». Подрядчик обещал заново переложить асфальт на только что отремонтированной набережной. На прошлой неделе в районе коммунального моста переложили асфальт, и сразу же появились огромные лужи, примерно такие же, как и до ремонта. Вот что сообщил проспекту Мира представитель подрядчика «Спортстроймонтаж». Договор не предполагал замену основания дороги, поэтому мы только срезали верхний слой асфальта и уложили новый. Но потом произошла просадка, образовались лужи. Поэтому теперь мы будем снова снимать асфальт и менять основание. Ждем решения заказчика. Как есть, конечно, не оставим, пояснил заместитель директора ООО «Спортстроймонтаж» Саят Думикян. Школа на улице Аэровокзальной в Красноярске готова к чистовой отделке, сообщает телекомпания «Енисей». Трехэтажное здание было построено в 1965 году, а в 2020 его признали аварийным и закрыли. Подрядчиком по ремонту стал застройщик, который возводит микрорайон по соседству. Сейчас их бригада выполнила все общестроительные работы, усилила фундаменты, полностью заменили тепловые и электрические сети. Теперь рабочие занимаются фасадами. Промежуточный итог ремонта оценила специальная комиссия. Деревья в Гвардейском парке проходят лечение, пишут Горновости. Во время благоустройства общественного пространства специалисты провели плановый осмотр зеленых насаждений. Некоторым потребовалась скорая помощь. Повреждения на стволах обработали защитной пастой, а корневую систему укрепили специальными препаратами и минеральной подкормкой. Напомним, по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина проект благоустройства скорректировали. Вместо запланированных 180 деревьев убрали только 7, еще 7 пересадили, а часть сохранили, изменив траекторию дорожек и вписав растения в тротуары. И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш счет Бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
9: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: ждать баню год?
1: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
2: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Держим вас в курсе важнейших
1: событий. Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России еще на 25 тысяч военнослужащих. Общая численность армии теперь составляет 2 миллиона 426 130 человек, из которых более 1,5 миллиона военные. Также установлена предельная численность центрального аппарата Минобороны – около 13,5 тысяч единиц. Указ вступает в силу с 1 января 2027 года, пишет «Контекст». Депутат Госдумы Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом. По ее словам, законопроекта на данный момент просто нет, поэтому голосовать не за что. При этом она считает, что проблему жестокого обращения в семье нельзя решить только юридическими нормами. Здесь нужен комплексный подход, включающий вопросы воспитания и тревожности в обществе. Ранее Останина уже заявляла, что принятие такого закона может вызвать у молодежи нежелание вступать в брак. Об этом пишут новости ТВК. В Республике Алтай ввели 24-часовой интервал между заправками одного автомобиля. Власти объясняют это необходимостью регулировки потока

0: топлива, чтобы обеспечить всех жителей и структуры жизнеобеспечения. Для сельхозпроизводителей выделен зеленый коридор. С 5 до 7 утра они могут заправляться по лимитам вместе с аварийными службами. Об этом пишет Борус. Житель Ачинска Кирилл Чеплыгин, осужденный за убийство бывшей жены ее сожителя, отправился на СВО. Его приговорили к 19 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, но он подписал контракт с Минобороны. Родственники погибшей создали петицию с требованием не отпускать его. Ее подписали более 11 тысяч человек, пишут новости ТВК. В Кижемском округе Красноярского края пожарный Сергей Копылов и 16-летний подросток Анатолий Ковенков спасли 2 человек на реке Чедобец. В минувшие выходные отдыхающие у села Зеледеево услышали крики о помощи. Мужчину затягивало в водоворот. Пожарный, который в этот момент находился на берегу, и местный житель бросились в воду и вытащили его. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 78.02, евро 88.76. Наталья Мальцева, служба информации. Мама,
1: лето на дворе. Климат-контроль на 96.2 FM.
2: Сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
1: Здоровеньки були.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламу.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
7: 205-08-28. Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Красноярск ФМ.

СМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Озон сообщил продавцам о вынужденном повышении тарифа Ингосстраха на страхование товаров от атак беспилотников более чем в 3 раза. Новый тариф вступает в силу с сегодняшнего дня. В компании отметили, что риски резко возросли, и многие страховые вообще отказались от таких полисов. В Ингосстрахе подтвердили, что полис все еще покрывает атаки дронов, но если они признаны диверсией или терактом. Об этом пишет «Контекст». Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для организаторов азартных игр. Букмекеров, казино и залы игровых автоматов будут наказывать, если они принимают ставки или рекламируют услуги людям, которые внесли себя в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Также штрафы грозят за отсутствие информации о порядке отказа от игры и за неустановку QR-кода на госуслугах. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярском аэропорту за день задержали 2 пассажиров, куривших на борту самолетов. Инциденты произошли на рейсах из Москвы и Оша. Нарушителей передали сотрудникам транспортной полиции, пишет Ньюслаб. Блогеру Илье Ремесло, арестованному по делу о военных фейках, назначена психолого-психиатрическая экспертиза в центре имени Сербского. Ранее он уже провел месяц в психиатрической больнице после поста с критикой президента и СВО. После этого его отправили на повторное обследование, так как обвинение усомнилось в выводах предыдущей экспертизы. Об этом пишет Борус. Ультрамарафонец Альберт Акатета добежал из Москвы до Ямала меньше, чем за 2 месяца. Он стартовал 1 июня, а 27 июля уже финишировал в Ноябрьске, на 5 дней раньше срока. Утром он пересек границу Ямало-Ненецкого автономного округа, где его встретили в национальных костюмах. До стелы в честь 50-летия города оставалось около 50 километров. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск-ФМ.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Комик» Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
6: Хватит ждать. Звони. «Алео. Бани Сибири». 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
11: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. За минувшие сутки российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Наибольшее число пострадавших в Белгородской области. В Шебекино дрон атаковал рейсовый автобус. Ранения получили 19 человек, шестеро в тяжелом состоянии. Также в регионе от ударов пострадали еще 12 человек. Двое скончались в больницах. В Рязанской области сбиты 4 беспилотника. Один человек пострадал. Повреждены опора ЛЭП, квартира в многоэтажке, водонапорная башня и вышка сотовой связи. В Курской области за сутки сбиты 164 дрона. Один попал в многоквартирный дом. Пострадавших нет. В Воронежской, Брянской и Тульской областях также фиксируются разрушения и раненые. В Крыму часть населенных пунктов обесточена, пишет «Контекст». В Красноярске потратят 186 миллионов рублей на установку почти 400 новых контейнерных площадок для сбора мусора. Средства выделят из городского и краевого бюджетов. Власти надеются, что это поможет решить проблему с заваленными стоянками, на которые жалуются жители. Этот вопрос остается одним из самых острых в городе, пишут новости ТВК. Красноярский суд арестовал имущество депутата Краевого законодательного собрания Алексея Бойкова, которого объявили в международный розыск по делу о майнинге. По версии следствия, депутат организовал майнинговую ферму под видом пасеки в Березовском районе. Самовольно подключившись к электросетям и нанеся ущерб ресурсоснабжающей организации на сумму свыше 450 миллионов рублей. Следствие утверждает, что сообщник Бойкова легализовал 13 миллионов рублей из добытой криптовалюты. На имущество обоих фигурантов и майнинговое оборудование наложен арест, а сам Алексей Бойков объявлен в международный розыск, пишет «Проспект Мира». Красноярцев приглашают бесплатно провериться на ВИЧ. Мобильный пункт экспресс-тестирования центра СПИД будет работать завтра у торгового центра «Красноярье» с 12 до 15 часов. Процедура бесплатная, анонимная и занимает 10 минут. В Красноярской 20-й больнице впервые начали устанавливать инсулиновые помпы детям с диабетом первого типа. Устройства заменяют еженедельные уколы, автоматически подавая инсулин по программе и снижая риск скачков сахара. Одной из пациенток раньше приходилось делать по 6-7 инъекций в день. Об этом сообщает Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончало.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня во вторник, 28 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Антрегуба.
4: Добрый вечер.
1: Привет.
4: Здравствуйте. Погода потрясающая. Лето вот классное на самом деле.
1: Прикольно.
4: Вообще кажется, как будто бы вот скоро август, и кто-то такой, типа, ну вот, лето заканчивается. Еще 30 с чем-то дней, 33 дня лета. Вы чего паникуете-то?
1: Еще можете успеть сделать все, что не сделали, съездить куда-нибудь или там просто...
4: Август еще может эгэгэй быть, понимаете?
1: Еще на самом деле сентябрь может быть эгэгэй, потому что март был, по-моему, прохладный, соответственно, все немножечко сдвинулось, мне кажется, на месяц.
4: Ну, тогда хорошо, потому что потом опять вот эта жижа.
1: Нет, это слякоть. Не будем про него говорить.
4: Неприятно. Вот, впереди 3 часа, навигатор, как всегда, рассказываем интересное, полезное, странное, нужное, ненужное. Даже если ненужное, вы потом это в нужное превратите. В кроссворде попадется, я вам отвечаю 100%.
1: Надо, главное, уметь применять знания.
4: Да, и кроссворды покупать. Кстати, сегодня день крещения Руси, между прочим. В 988 году.
1: Они прям так...
4: Понимаете, да?
1: Ну, важный день, кстати, там.
4: Плюс день пиар. Специалиста. Пиар,
1: ну,
4: это же
1: я...
4: хорошо.
1: Пиар хорошо. Меня можно чуть-чуть сказать, что это мой праздник, потому что я окончила первое образование, я специалист по рекламе.
4: Так.
1: И, собственно, в рекламу входит пиар. У меня такое шире моя область, а вот это одно из направлений. И ни разу я не работала. Ну ладно, чуть-чуть работала, когда была там в пресс-службах, он включает в себя пиар. Вот, поэтому это сложная такая профессия, но очень классно и интересно.
4: 100%.
1: Поздравляем всех, кто этим занимается.
4: Вот сегодня еще интересный праздник, закулисный день. Отличный повод посмотреть «Бэкрумс».
1: Кстати, я вчера, между прочим, на том сайте, который вы все время, значит, впариваете, мне надо посмотреть.
4: В смысле, впариваете?
1: Ну, короче, вот так. На этом сайте, значит, я такая захожу, ну, оплачиваю его.
4: Так.
1: И такая, за кулисы, думаю, посмотрю, наконец-то надо. Включаю, ужасный звук, отвратительный. Картинка...
4: Можно выбрать.
1: Я потыкала все, они все были в плохом качестве и с ужасным звуком. Я так, а я уже оплатила, я такая думаю, вы что, угораете? А я зачем сейчас оплатила подписку?
4: Там можно другое посмотреть.
1: Ну, я и посмотрела другое.
4: Там, когда выбираешь фильм, там написано, там, например,
1: да,
4: ДС,
1: да
4: 4К.
1: Да я посмотрела, там все было с плохим звуком и с плохим качеством. Я не знаю, мне кажется, что они там в таком залили.
4: Проверю сегодня.
1: Проверь, посмотри, потому что я вообще разочарована была до глубины души, потому что думала, что наконец-то посмотрю.
4: Причем самый прикол, я не смотрел вот эти короткометражки Парсонса, вот этого
1: смотрела,
4: вот, чувака,
1: да.
4: Я видел там обзоры на вот это, на короткометражки, о чем это вообще в принципе, но полностью не смотрел. И там, вот как зовут главного персонажа, вот в самом фильме «За кулисье», самое, что смешное, мой 5-летний сын знает этих персонажей, а я не знаю. Он говорит, вот он там, типа, его пиратская копия, и там реально вот это есть. Я такой, ты откуда это знаешь?
1: Ты уже посмотрел? Куда зашел?
4: А он еще говорит, давай вот эти ролики посмотрим, там отрывки из фильма. Я говорю, я не буду спойлеры смотреть.
1: Ты что предлагаешь?
4: Нет, говорю, выключай, мне не надо это. Я говорю, посмотрю фильм. Потом что-то потыкали, все, я уже боюсь. Я такой, ну и все, вырубай тогда. Не надо.
1: Ну вот, видишь, поколение уже живет с экранами, все во всем разбирается, все успевает.
4: За кулисье вот это.
1: За кулисье
4: вот
1: разбирается,
4: да.
1: Не потерялся бы там.
4: 100%. А вот это вот такой уровень, бесконечный бассейн, еще что-то. Чего? Откуда вообще у тебя эта информация?
1: Разница поколений уже чувствуется.
4: Вот, заморачивался человечек, видимо, подбор видео. Вот вчера быстренько вспомнил, о чем был мультипликационный сериал «Люди Икс 97, потому что вышел второй сезон, и нужно было посмотреть, вот о чем были радиоактивные люди.
1: Обожаю этот перевод.
4: Юбилей. Причем, когда я смотрел, типа, краткий обзор, о чем было, он этот персонаж назвал юбилей. Не джубили, а типа в это время юбилей пошел. Такой, ну все нормально, все хорошо. Вот, потом еще решил посмотреть, о чем был мультсериал «Человек-паук» 94-го года. Вот, там был обзор первого сезона, посмотрел там обзор на первые 2 серии, потом такой, нет, я лучше так посмотрю, не надо. Зато за отпуск я посмотрел 4 выпуска, о чем был сериал «Дальнобойщики».
1: Ну все, это успех.
4: Глубокий лор, это просто, на самом деле, очень крутой сериал. И самое, что интересное, проблемы, которые там обсуждаются, они как будто бы не потеряли актуальности, что тогда, что сейчас. Сейчас очень классный смысл, ну, шикарные актеры, сделан. Владислав Галкин, там, великолепен.
1: Да.
4: Вот, и вот второго актера тоже
1: забыл
4: как, вот, ёкарный бабай, короче.
1: Да.
4: Вот, Иваныч. Короче, очень классно. Вот, ну, собственно, видеосервис, да, что мне рекомендовать. Я такой, неплохо, неплохо.
5: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.17 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
3: Здравствуйте.
4: Приветики. Так, ну, значит, подъехало время мемов, я считаю.
3: Так.
4: Никогда не поздно, никогда не рано.
3: Значит, всегда вовремя.
4: Всегда вовремя, да. Значит, тут рейтинг самых популярных мемов за с апреля по июнь, за квартал второй, получается, так. года. Значит...
3: Если вы вдруг не в контексте...
4: Да, если не в контексте. Честно говоря, я ни одного из этих мемов не знаю. Мне стало даже немного страшновато, чем я занималась все это время с апреля по июнь. Значит, рейтинг возглавил Воздухан. Это люди, которые раздают обещания, но ничего не делают, знаешь?
3: Ну,
4: вот такие видосы я видела. Я не знала, что они так называются, но видео про это я видела, особенно в контексте, у меня, видимо, тоже уже там все соцсети настроены под меня. Там было, где там бабушка или мама говорит, не буду ничего на даче больше сажать, все, вот тут один куст и ничего больше. И типа через год она снова все засадила. Это прям жиза, так бывает. Значит, на втором месте Черемша. И это не Черемша, как вы могли подумать.
3: Да, это трек...
4: Это трек?
3: Да.
4: Это еще и трек?
3: Да, это песня Газан, или как он там, рэпер, который...
4: Написано,
3: вот Six Seven, и вот Черемша, это из одной этой...
4: Короче, это просто...
3: Из одной категории.
4: Тут есть описание, я не буду вам его читать, потому что я ничего не поняла, там какая-то реально чушь. И замыкает тройку Бурмалда. Сначала была у стримеров популярна, затем расширила свое значение, и теперь таким образом называют практически что угодно, в основном нелепое или абсурдное.
3: Ну, это
4: мне
3: слишком...
4: кажется, у меня типа дедушка или папа в детстве
3: как
4: говорили.
3: Говорится,
4: так.
3: Слишком нишево.
4: Ну, наверное, очень. Причем есть еще популярное, в пятерку вошло котость, может быть. Котость, наверное. Это неопределимое свойство шарообразного трехцветного кота. Кто это все придумал? Почему оно стало популярным, я главное не понимаю. Единственное, что я знаю, на шестом месте пухосос. Ну, это окла.
3: Это
4: мы все посмеялись.
3: Это мы слышали.
4: Просто, вот то ли дело в первом квартале вот был, можно, а зачем? Ну, это мы хотя бы как-то
3: все
4: посмеялись. Там было логично, там шне, вот это, what the fuck было. Это мы все знали. А тут что случилось во втором квартале? Откуда вот эти... Я там дальше читаю, там до 20 пунктов. Ноль вообще попаданий, кроме «Седой ночи»
3: даже,
4: и «Канни Уэст».
3: Даже если смотреть на вообще культурный пласт Пеппа Шнена, то на все остальное я могу сказать, что мы деградируем. Хотя, казалось бы, типа, what the fuck, это уже как, да. Не совсем хорошо. Тут уже IQ прям видно, как
4: видно,
3: падает
4: видно,
3: из тебя.
4: Реально. В общем, я как-то думаю, ну хорошо, посмотрим, чем нам запомнится третий квартал. Может,
3: да.
4: Что-то и попадется там прикольное.
3: Реально. Интересно. Короче, смотрите, допустим, вот в отпуске не были, даже если были, такое случается, что человек выгорает. И такой, устал. Так вот, тут в интернетах показали топ лучших, самое главное, неожиданных средств от выгорания. Причем это не путешествия, не прогулки, там, не походы. Короче, лучший отдых для выгоревшего работника – убрать информационный шум. Ну, то есть, скорее всего, поставить на беззвучные все чаты.
4: Да.
3: Ничего не делать и не чувствовать за это вины.
4: Это самое же сложное. Самое как будто бы логичное, но самое сложное.
3: Лучше всего под это подходит. Баня в режиме релакс, ароматерапия, массаж и ванна с магниевой солью. Причем, говорят, что все это часто обходит стороной, а, говорят, ничего подобного.

0: Ну, работает.
1: Да.
2: Угу. Не, ну баня классно.
1: Не, баня прикольная. Особенно, если там, не знаю, там давно друзей не видел, с ними сходил. Но я вот, например, если нужно ничего не делать, для меня это проблема. А я, например, когда тоже иногда в спа хожу, там, например, в бочке, вот это вот типа фитобочки, так, нужно сидеть 30 минут. И там тебе какие-то как красивые картинки показывают.
2: Не просто мемы.
1: Не мемы.
2: Не рилсики.
1: Не рилсики, нет. Просто какой-то рандомный красивый пейзаж. И я уже сижу, знаешь, на 20-й минуте такая, а можно пролистнуть вот это в какую сторону, и все.
0: И там кто-то записывает, ага, так. Это откуда? СДВГ.
2: Пожалуйста, быстрее.
1: Я реально не могу, это очень тяжело.
0: Срочно, инъекцию мемов ей, пожалуйста.
1: Но только не за второй квартал, пожалуйста. Давайте что-то старенькое мне.
2: А, они такие, можно, а зачем? Навигатор.

0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тимснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Половина шестого на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
2: Антригуба.
1: Здравствуйте. Так, тут интересная история. Кока-кола спасла жизнь американки.
2: Ничего себе.
1: Причем это не какой-то там маркетинговый трюк от компании.
2: Реальность?
1: Реальная новость, да, в Соединенных Штатах произошла. Прописали от сильной боли в верхней части живота девушки диетическую колу.
2: Mm-hmm.
1: А это диетическая, это не без сахара.
2: Mm-hmm.
1: Это
2: да,
1: чуть меньше,
2: там,
1: по-моему, содержание.
2: Да,
1: там градация есть, mm-hmm. по-моему. Обычная, диетическая версия и вообще... Zero. Вот. Причем сработало после того, как она начала пить по 1.5 литра газировки каждый день.
2: Обалдеть,
1: у нее растворился много. Плотный комок из непереваренной пищи. Вот. Именно он и являлся источником острой боли в животе. Но это настолько сильно индивидуально.
2: Вообще, да, нужно... Не зря же ей врач назначил.
1: Ну да.
2: Соответственно, все по согласованию с врачами.
1: Просто представляешь, ты приходишь, у тебя вот в рецепте написано
2: «Кока-кола». И ты такой в аптеку, они говорят, ты дурак. Нет, туда этот сам ларек идет.
1: Добрый.
2: Они еще говорят, не-не, нужно не бочкари, не добрый, но настоящий.
1: Не кул-кола какие-то.
2: Вот именно это. Вот оттуда.
1: Да, поэтому. Нет, я по составу, скорее всего, насколько я вот осведомлен в этой теме, ортофосфорная кислота. Она как регулятор кислотности действует, поэтому когда какие-то ротавирусные вот инфекции, говорят, что помогает. Да. Плюс, когда есть с утра, когда ты вечером классно проводил и ночью время, да, утром у тебя вот это вот легкое такое вот настроение такое слегка нарядное. Да. Ну, как сказать, ты чуть-чуть страдаешь. Вот. Говорят, что Кока-Кола тоже в этом аспекте помогает. Опять же, из-за вот этого вот компонента.
2: Я поняла. Но я тоже думаю, что когда ее создавали и там какими-то химическими элементами наполняли, они не хотели, чтобы нам всем было сильно плохо.
1: Что там даже в названии был как будто бы ингредиент один, который уже перестали добавлять.
2: Но я имею в виду все равно, что там что-то как будто бы чуть-чуть... Ну, здорово, что ей помогло. Это только вообще они...
1: А спрайт? А доктор Пеппер, извините?
2: Доктор Пеппер,
1: а вот лимонный стиль, например, да?
2: Я любила крем... Как это? Крем забыла, представляю. Я обожала просто газировку, забыла, как она называется.
1: Крем-сода, нет?
2: Крем-соду, да. Ну. Мне по вкусу она больше всех нравилась из вот наших газировок.
1: Прям. Вполне себе.
2: Но она мне никак не помогла в жизни, но нам просто не нравилась. Я не к этому была разговор.
1: Фрустайл. В литрушечках.
2: Да, тоже хороший.
1: Кайф.
2: Но у меня, значит, про Японию рассказ. Там интересно вообще Япония. Страна, конечно, гениальная, мне кажется. Там можно получить налоговый кэшбэк персиками, морепродуктами и мраморной говядиной. Как это такое?
1: Вагю.
2: Да, или так.
1: Неплохо.
2: Значит, в стране действует система налога на родину. То есть часть налогов они могут отправлять не по месту жительства себе, а в какие-то, допустим, отдаленные муниципалитеты, тем, кто больше всех страдает, скажем так. То есть как будто не государство распределяет там, да, какие-то доходности, а ты сам можешь какую-то маленькую деревню отправить. Таким образом, понятно, что все получают финансирование, местные производители поддержку, и в ответ эти муниципалитеты маленькие как раз-таки отправляют назад то, что они производят. Собственно, чем помогли, то тебе назад...
1: Чем богаты, тем мы рады.
2: Чем богаты, тем мы рады, то вам и отдаем. Мне кажется, это очень интересно, и как будто бы действительно поддерживает местного производителя. То есть ты сам, ну, условно, наверное, как купил, получается, я думаю, что по большому счету... Но все равно довольно интересно происходит такое взаимодействие и общение.
1: Нормально. Ты отправляешь куда-нибудь там в Гакаяму деньги, они тебе обратно такие, оп, пожалуйста, держите.
2: Ящиками персиков прислали. Да. Мне кажется, прикольно.
1: Прикольно.
2: Прямо. Как будто бы классно.
1: Интересно. Ну, допустим, да, ты уже живешь где-то в Токио, а родня у тебя там, и ты отправляешь им какую-то финансовую поддержку, помогаешь родному краю.
2: Да, родному краю надо помогать.
1: 100%.
0: Навигатор. Продолжайте движение. Навигатор. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Конев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
6: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
7: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточнения у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
12: 6+.
13: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
14: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
15: Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антригопа.
3: Здравствуйте. Привет. Так, я сейчас буду возмущаться. Но, казалось бы, вроде бы это и нормально, но сам факт. Значит, в России разгорелся пивной кризис из-за зумеров.
4: А что это вдруг?
3: Потребление, как говорят, пробило дно. В 25-м году средний показатель составлял 60 литров на человека. На 17% меньше, чем в 24-м. Вот во всем виновато резкое повышение цен, понятно, что там стали цены выше, кто-то такие, ну, я, наверное, буду поменьше. Что в 3 раза больше инфляции. Кроме того, зумеры из-за тренда на ЗОЖ перешли, значит, на безалкогольные альтернативы. И такие, типа, а мы все, а мы не будем.
4: А нам не надо это все.
3: Вот. А, ну, с другой стороны, вот вы же приезжаете на заправку, вы же видите цены, но вы же заправляетесь.
4: Это же надобность такая.
3: Нет, я сейчас никого... Это шутка, конечно же. То, что снижается потребление, возможно, и люди становятся более здоровыми. Это хорошо, на самом деле, потому что алкоголь вредит вашему здоровью в любых, в принципе, количествах. И неважно, в каком вы возрасте, избегайте его употребления. Мы ни в коем случае не призываем вас к этому. Но сам факт, понимаешь? Вот и что делать. А я, как человек, который уже второй день слушает песню «Дискотеки аварии», которая...
4: Очень известная в тему.
3: Очень известная, и как будто бы, ну...
4: А реально, а что делать? Вот ну... Обходить все магазины в поиске?
3: Нет, ну, мне кажется, тот, кто изначально вот в этой парадигме живет... Пиво ешь мясо, да. То, в принципе, он, ну, как будто бы и повышение цены не заметил. Он такой, ну... Хорошо. Вот.
4: Ну, наверное, да, с какими-то вещами все равно приходится как бы мириться,
3: конечно,
4: что делать.
3: Вот. Ну, если нравится человеку, мы же не можем ему запретить. Он сам взрослый и думает о своем здоровье лично.
4: Правильно.
3: О последствиях тоже нужно думать лично. Но
4: главное,
3: вот,
4: чтобы ему было хорошо.
3: Сам факт, что есть вот пивной кризис, понимаешь?
4: Неприятно. Но главное, чтобы не было какого-то внутреннего кризиса, тем более кризиса, связанного с работой. Тут вот, значит, житель в Петербурге, один из жителей в Петербурге, ну, так получилось, что ему назначили очень много часов обязательных работ. Ну, то есть, что там он сотворил, что-то ему назначили.
3: Административное
4: правонарушение.
3: Да-да-да,
4: типа административка какая-то. Через какое-то время он перестал выходить на смены. А это же все очень там фиксируется,
3: конечно,
4: все четко и жестко. Вместо ужесточения наказания, которое, по идее, должно следовать, он говорит судье: давайте вот просто за решетку меня, короче, отправьте, я не могу работать. Меня вызывает работа панику. Я, говорит, ее боюсь. Да. Давайте я лучше в тюрьме посижу. Такой, знаешь, пожалуйста, мне там попроще будет.
3: Я посмотрел, как заходить в хат.
4: Да.
3: А как заходить на работу,
4: я
3: так и
4: не понял.
3: Что
4: происходит. Вот.
3: Я знаю ответы на все загадки.
4: Да.
3: А как вот это отрабатывать? Для меня это нерешаемая задача.
4: Но так, значит, нельзя, оказывается, так делать. На встречу ему не пошли. Тут, оказывается, нельзя просто попросить тебя в тюрьму посадить. С другой стороны, он же мог посмотреть фильм «Хочу в тюрьму». Там тоже он просился, его просто так не сажали, главного героя. И здесь ему, значит, принудительные работы назначили вместо вот просто там.
3: Блин!
4: Все равно пришлось по итогу. Видишь, а теперь еще и над ним все угорают и знают, что он там, стресс у него от работы. У нас у всех, дорогой мой, стресс. Это не повод в тюрьме сидеть.
3: Ну,
4: так
3: вот.
4: Что не надо от этого.
3: Но, с другой стороны, накосячил, будь добр, отрабатывай.
4: Ну, обязательно.
3: Мы вот не накосячили, мы вот сейчас вот чуть-чуть отработали, сейчас отдохнем и вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. С начала года в краевой столице отловили 738 безнадзорных собак по жалобам жителей. Животных содержат 20 дней. Если нет агрессии, их стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают с биркой. Вернули 310 особей. Это снижает численность бездомных, они не размножаются. Отлову подлежат собаки без хозяина и бирок. Агрессивных животных с бирками тоже забирают. Отловом занимаются ИП «Иванов», ООО «Берег» и Березовский отдел ветеринарии. Об этом сообщает Ньюслаб. Землю под аквапарки и гостиницы разрешили сдавать в аренду без торгов. Закон об этом накануне подписал губернатор. Теперь получить государственную или муниципальную землю можно без аукционов. Если строить на ней промышленные и индустриальные парки, аквапарки, гостиницы, санатории и горнолыжные комплексы. Правда, есть условия. Например, для гостиницы в Красноярске нужно минимум 80 номеров, а участок не должен быть больше 5 гектаров. Для промышленных площадок инвестор должен вложить не менее 200 миллионов рублей и построить все максимум за 3 года. Об этом сообщает НГС-24. Бабушкам и дедушкам призвали выплачивать пособие за воспитание внуков. Выплата должна быть не меньшим рот, заявили депутаты. Еще они предложили присваивать бабушкам и дедушкам статус семейного помощника, если те постоянно ухаживают за внуками. При этом выплату будут назначать только в том случае, когда оба родителя официально трудоустроены, пишет «Лента дня». Черногория вводит визы для россиян с 1 ноября, следует из принятого правительством постановления. АТОР пишет, что документ вступит в силу на следующий день после публикации в официальном вестнике Черногории. Пока ее не было. В постановлении уточняется, что правительство страны сможет вводить отдельные сезонные безвизовые послабления специальными решениями. Об этом пишет Борс. Деревья в Гвардейском парке проходят лечение. Во время благоустройства общественного пространства специалисты провели плановый осмотр зеленых насаждений. Некоторым потребовалась скорая помощь. Повреждения на стволах обработали защитной пастой, а корневую систему укрепили специальными препаратами и минеральной подкормкой. Напомню, по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина проект благоустройства скорректировали. Вместо запланированных 180 деревьев убрали только 7. Еще 70 пересадили, а часть сохранили, изменив траекторию дорожек и вписав растения в тротуары. За их состоянием продолжают внимательно следить, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 78.02, евро 88.76. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра в среду, 29 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь, возможно гроза, ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 24.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
3: Добрый вечер. Как у тебя отношения с острой едой?
4: Я люблю минимально острую. Я вот если очень сильно...
3: В смысле, не лезвие, а вот, ну...
4: Ножи не лежу. Нет, я люблю, когда чуть-чуть острое.
3: Ножи, да.
4: А если сильно очень, это, ну, не мое. У меня папа обожал. Он брал самую острую какую-нибудь шерерачу там и просто ее вот так вот съедал всю.
3: Я люблю остро, но я люблю, когда вкусно остро, да? Я вот неоднократно говорил, когда просто... Тупая вот эта вот, режущая, ну ты страдаешь, там невкусно.
4: Вкуса нет.
3: Да, бывает, что оно достаточно острое, но вместе с основной едой ты такой, ух, хорошо, ты весь потный уже такой, но классно. Вот. Так вот, что говорят, что острая еда снижает риск смерти.
4: Вот это поворот. Я тогда близка к рискам.
3: И помогает худеть. Врачи, между прочим, говорят. Все благодаря, ну, капсаицину, который, собственно, в остроте, вот, содержится в перце чили, например, усиливает кровоток в слизистой желудка, защищает слизистую от повреждений. Как вам такое? Прием острой пищи 6-7 раз в неделю связан с более низким риском сердечных заболеваний, инсультов и ускорением сжигания калорий. При этом важно помнить, положительный эффект есть только при здоровой слизистой желудка. То есть, если у вас есть какие-то проблемы с ЖКТ, лучше сначала проверьтесь, а потом уже убедитесь, что вам можно есть перец, шрирачу и вообще все остальное. Потому что, ну, были случаи, когда вот острую лапшу едят, там вот бультак, там, X2, X3, и люди уезжали в больничку. Вот, поэтому лучше не рисковать.
4: Ну, вообще, да, я думаю, что на предмет всего, что вы хотите там как-то активно употреблять, лучше провериться перед этим, чтобы точно знать, например, что это...
3: Мало того, что острое, есть еще экстремально острое, там какие-нибудь орешки, чипсины вот эти, которые там 18 миллионов сковелей, и ты просто страдаешь, у тебя все немеет, вот, поэтому мне вот 1 миллиона сковелей хватило, по-моему, так, я ел дрожже, и я понял, что да, в целом мне это зачем? А там был конкурс, я дальше решил не продолжать, думаю, за что мы бьемся, господа, вообще?
4: Чем это? Что это?
3: Мне это не нужно.
4: Но раз ты заговорил про еду и про здоровье в еде, то тут, значит, вот еще два напоминания, скажем так. Вдруг вы не знали, хотя это с детства все говорят, во-первых, что жвачка натощак – верный способ устроить желудку стресс. Все мы понимаем.
3: А зачем?
4: Никто не любит стресс, да, жвачка, она вырабатывает желудочный сок, ничего не переваривается. Желудок такой, ну ты дурачок, что ли? Ты сейчас что вообще устроил? Поэтому вот...
3: То есть friendly fire получается какой-то. Огонь по своим, да.
4: Поэтому такое делать не надо. А еще врачи, ну, предупреждают, скажем так, говорят, что вот пиво после рабочего дня ведет к пивному. Нет, ведет к пивному сердцу.
3: Это что-то значит?
4: При систематическом употреблении сердечной мышцы...
3: Бродит! По организму.
4: Туда-сюда. Значит, сердечная мышца увеличивается в размерах, а нагрузка на нее растет.
3: Угу.
4: Значит, расширяются сосуды, да, увеличение объема крови, ну, чем, короче, перегрузка сердца. Поэтому все, как обычно, мы говорим, с разумным потреблением старше 18 и по
3: всем
4: вообще правилам.
3: Алкоголь вредит вашему здоровью.
4: Помните,
3: ведите здоровый образ жизни и не переусердствуйте. И время от времени занимайтесь своим здоровьем.
4: И проверяйтесь, да.
3: Это полезно.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Помните, ипотека раньше была доступной.

0: Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
1: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Здесь налево или направо. Навигатор.
2: 6.16 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Здравствуйте.
3: Привет.
2: В Испании открылся первый отель для растений.

0: бесплатно.
1: Еще и бесплатно?
0: Да.
1: Я бы вообще сразу все им принесла. Потому что на самом деле у меня это большая проблема. То есть пристроить там собаку с котом, это не проблема, мама там мне поможет, ну, везет их всех на дачу, это как бы окей. Но у меня довольно много дома растений, за которыми нужно ухаживать, и если там одни могут пережить неделю без воды, то другими нужно прям вообще жестко следить, как у них дела. И все предыдущие разы, например, когда я куда-то уезжала, я просила брата приехать. Такая говорю, типа, Антон, пожалуйста, приезжай, полей мои цветы. Все разы он меня обязательно одно убивал, потому что он переливал. Ну, то есть они, я приезжала...
0: На всякий случай такой.
1: Да, такой ливану, короче, побольше. Я его, причем, даже просила, я ему поясняла, как это надо делать. Значит, просила, но все время у меня обязательно какое-то растение не выживало. Причем однажды у меня проросла... Мы срезали какие-то цветы на даче, и они у меня проросли. Я такая, о, круто, посадим. Короче, все.
0: На смарку.
1: На смарку вообще. Я так радовалась, потому что он пророс, потому что, ну, не часто это бывает. И тут я такая думаю, изменю схему, попробую кого-нибудь еще попросить. И я попросила подругу, она там рядышком со мной живет, я ее попросила поливать. И причем я когда приехала, тоже она была там дня два, наверное, назад, я приехала, и у меня у двух растений так прилично повяло несколько... То есть не само растение умерло, а просто несколько листиков, короче, повяло. А это каллы у меня растут, я тоже за ними так, знаешь, очень внимательно слежу. И я вот думаю, это же прям действительно искусство. То есть, например, если за окном не солнечно, а погода какая-то пасмурная, то поливать нужно реже, потому что, ну, влажность, и как бы не нужен такой полив. Если солнечно, соответственно, нужно чаще. И я как бы в этом уже разобралась. Я за всеми там слежу, проверяю, там пальчиком сухая земля или нет. А вот я ей там сказала, или брату, там, приходи через каждые два дня. Но они приходят и заливают. То есть как-то не ориентируются, короче, в этом.
0: Короче, смотрите, в чем суть. Вы послушали, ну, прям исчерпывающее объяснение,
1: да.
0: То есть тут прям алгоритм. При этом Аня только что сказала, что без проблем может пристроить кота и собаку, но из вот этого ранее спича, понимаете, да, почему она не может пристроить себя? Есть, да? Ну, работает. Кому вот... Мужики, вот у кого есть растение, кто вот один живет... Смотрите, вот, пожалуйста.
1: Ну там, да, это не так просто все.
0: Она резюме уже вам отправила. Че? Конечно. Ставьте лайк, все, вот здесь. Вам 22 забирайте.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
3: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранев 307-246-822-600-090.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
13: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Ну и давайте ответим на сообщение, которое к нам пришло. Что можете сказать про Ford Mondeo 12-й год? Дорогой ли в обслуживании?
5: Слушай, не дешевый. Если мы берем 2,5, то вопросов достаточно, но это хороший круизер. По салону он интересный, и ведет себя он интереснее, чем, допустим, японцы этих же годов выпуска. Ну, я не беру Accord, потому что там своя специфика управления есть. Но давайте вот, если мы за соотношение цены и качества бороться будем, вполне адекватно, вполне нормально, только надо очень-очень хорошо проверять, потому что машине уже много лет, пробег будет внушительный. К этому времени могут быть вопросы по, понятно, там, подвескам, ходовым, рулевым и прочим-прочим. Неприятно, когда вопросы на 2,5 особенно возникают по коробкам. Тема не дешевая. Давай дальше.
4: Ага. Интересует ваше мнение по поводу Haval F7X 2 литра.
5: Ну, начнем с того, что вот эта лемановская платформа и вообще, в принципе, постановка такого достаточно мощного двигателя на эту платформу, она на самом деле имела два пути. То есть первый путь какой? Первый путь, народ побежит, быстренько попрыгает. Второй, народ начнет плеваться и так далее. С Хавейлом F7X и F7 получилась история промежуточная. То есть, по первости, народ действительно прыгнул, начал смотреть на них, и неспроста, потому что цена нормальная, адекватная, мотор достаточно мощный, и наверное, более-менее прыткий для этого класса неожиданно, после Тугела, он был действительно интересен, особенно в плане цены. Но с точки зрения комфорта каких-то инженерных решений, даже с точки зрения расположения функциональных клавиш, у меня было много вопросов. Я там в первую очередь, конечно, помню, на первых версиях мы ржали над полосками, которые находятся на сиденьях. Там белая и желтая полоса, красная и белая полоса. Ну, для чего это сделано было, я так и не понимаю, как будто из-под водителя что-то убегает.
6: Вот. И звонок.
5: А что же... Что же касается пробегов, вот тут самое интересное. Это один из самых пробежных автомобилей. То есть вот я смотрел, есть в транспортных компаниях Джелионы и F7. Они пробежали порядка там 300-350 тысяч километров без каких-то проблем. Вот это уникально. Давай звонок примем. Алло.
7: Алло, добрый день. Что касаемо бензина, просто хотел сказать сейчас по поводу перевозки бензина там и всего прочего. Ну, а как быть... Условно говоря, если у меня там, ну я не знаю, в деревне там бензопила, квадроцикл, там гидроцикл, лодка, еще что-то. То есть, как бы, как вот вы себе представляете, мне ее надо заправить. Я беру там железную канистру и перевожу туда, где мне нужно это сделать. То есть, это единственная возможность. То есть я же не могу там, условно говоря, если у меня там где-то в лесу, в деревне это все есть, это все забрать, привезти на заправку, заправить и увезти обратно. Я немножко логики не вижу. Если есть нормальная 20-литровая канистра, которая закрывается, в чем проблема, положить ее в багажник, довезти куда мне надо и заправить то, что мне надо.
5: Ну, в данном случае, чисто по-человечески, я вас понимаю, да, действительно, есть люди, которым этот бензин необходим. Но я-то видел ситуации, когда люди не одну 20-литровочку заливают. Они заливают прямо полный багажник. И насколько это безопасно, перевозка такого груза, тоже вопросов вызывается много. Соответственно, тут либо ты разрешаешь всем, либо не разрешаешь никому. Я знаю, что на некоторых заправках прям четкое правило, как только появляется канистра, заправка заканчивается.
4: Можно я вклинюсь? Вот... Вклинюсь. Давай. Я, кстати, вот прочитала на эту тему. Можно бензин в машине возить, но только в специальных герметичных канистрах. Я так понимаю, речь идет про те самые металлические.
5: Металлические,
4: и
5: да.
4: Объемом каждая должна быть до 60 литров. Суммарно для личных нужд можно перевозить до 240 литров топлива.
5: Это если вот ты везешь их, опять же, в герметичной упаковке, в специальной таре.
7: Нет, вот я про что и говорю. Если делать все по уму, то пусть оно и будет. Просто у нас, к сожалению, практически везде все через одно место. Мы сначала делаем, а потом думаем. То есть и это практически всего касается. А цен на бензин и всего остального, про что даже не хочется говорить. Поэтому всем хорошего дня. Спасибо, до свидания.
5: Спасибо большое за высказывание. Благодарю, да. Друзья, ну что ж, обязательно соблюдайте правила. На этом встречка закончена. Удачи вам и берегите друг друга.
8: Все, кто зовет,
6: забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
10: 6+.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет. Извините. Значит, история про нейросеть. Мне кажется, так, мы еще не обсуждали.
5: Сегодня нейросети еще не было.
4: Да, не было, поэтому исправляемся. Значит, в Москве, мне кажется, причем новость такая тоже по всем прошлась довольно громко. Значит, в Москве уволили топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны, собственно, через одну из социальных сетей. Не специально она это сделала, она просто служебные документы переслала на личную почту, какие-то там внутренние документы, материалы, загружала в нейросеть. И, ну, сказали, вы там что, вообще нормальное, нет? Ну, потому что нейросеть, понятно, там обучается, у нее информация копится. И, короче, теперь ее, естественно, уволили сразу. И еще и, по-моему, ей не выплатят там какие-то деньги, положенные ей премии. Сказали, что такого разрешения, девушка, вам не давали. Вы своей головой вообще думаете?
5: Ну, там нарушение трудового договора,
4: ну, да, естественно, что
5: кодекса,
4: разглашение коммерческой тайны, там, информации всяческой. И, короче, и она обратилась в суд, но сказали, что вы не по тому моменту судитесь. Все, вас уволили по делу. Вы что, нормально вообще, нет? Прикинь,
5: они приходят в суд, они такие, ну да, они правы. Как вы суд или кто? Они такие, ну все правильно.
4: Да все по делу там. Поэтому вы думаете, что вы загружаете в не России.
5: Я иногда, когда какие-то запросы сам делаю, такой думаю, блин, вот сейчас же в интернете есть эта информация, получается, которую
4: вообще,
5: я сказал-то.
4: Да. Более того, у нас, значит, на одной из работ раньше была общая почта на всех, и мне кажется, что иногда запросы, она у нас на Яндексе, по-моему, была, и мне кажется, что запросы, которые кто-то у себя делал, они у меня тоже отображались, потому что, типа, как будто бы Яндекс считывал почту как, ну, как одну систему, короче, как одну экосистему. Потому что я открывала, а у меня какие-то запросы, ну, явно не мои, но при этом, как бы, похожие на наши, то есть не совсем левые. А похоже на кого-то из нас запросы. Поэтому вы-то вообще за всем следите. Там чистите историю поиска, вот это вот все.
5: Шапочку из фольги наденьте.
4: Шапочка
5: на всякий
4: фольги.
5: Случай, если прям уж
4: ну,
5: совсем.
4: Мало ли, вдруг пригодится.
5: Вдруг там вышка 5G, вот это все вас пугает. Слушай, вот у тебя есть иногда чувство перфекционизма?
4: Ну,
5: такая вот, сделала на 99%, но хочу на 100%.
4: Ну, очень редко, но бывает иногда.
5: Вот тут школьник сдал ЕГЭ на 99 баллов.
4: Mm-hmm.
5: Пошел пересдавать. Сдал на 100.
4: Сдал на 100. Получилось?
5: Да. Михаил зовут парня. Он решил, что 99 баллов по профильной математике — это слабенько. Вот. И решил добиться своего, ну, так скажем, наверное, базовый минимум он такой. Я на сотку, как бы. Вот. Либо он пришел домой с результатами. Родители говорят: 700 тысяч за репетитора. Ты че, Миша? Давай по новой, Миша.
4: Слушай, ну круто, что у него получилось сдать, а могло же в обратную сторону откатиться.
5: Да? 98, прикинь.
4: И обратно по одному. Слушай, я с ужасом вспоминаю, потому что математика вообще не мой профиль. Но
5: да,
4: там
5: на мехмат МГУ он будет поступать, вот поэтому ну, 100 баллов там, видимо, такой, скажем так, базовый минимум, без этого вообще никуда.
4: Ну, молодец, нет. За уверенность и за напористость ему, конечно.
5: Честно, я бы, ну, не пошел, наверное.
4: Я бы никогда в жизни не пошла, потому что я реально с ужасом вспоминаю, как я сдавала это все, и такая, я бы к этому никогда не вернулась.
5: А Миша не зассал, понимаешь? Миша легенда. Причем очень-очень много кто сдавал на там огромное какое-то количество баллов, там 500 баллов, думаю, ты кто вообще?
4: У меня 70, по-моему,
5: там человек нейросеть просто невероятная. Вот, но...
4: Шарит за математику.
5: Молодцы, молодцы. Мы паузу небольшую возьмем и вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России еще на 25 тысяч военнослужащих. Общая численность армии теперь составляет 2 миллиона 426 130 человек, из которых более 1,5 миллиона военные. Также установлена предельная численность центрального аппарата Минобороны – около 13,5 тысяч единиц. Указ вступает в силу с 1 января 2027 года, пишет «Контекст». Депутат Госдумы Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом. По ее словам, законопроекта на данный момент просто нет, поэтому голосовать не за что. При этом она считает, что проблему жестокого обращения в семье нельзя решить только юридическими нормами. Здесь нужен комплексный подход, включающий вопросы воспитания и тревожности в обществе. Ранее Останина уже заявляла, что принятие такого закона может вызвать у молодежи нежелание вступать в брак. Об этом пишут новости ТВК. В Республике Алтай ввели 24-часовой интервал между заправками одного автомобиля. Власти объясняют это необходимостью регулировки потоков топлива, чтобы обеспечить всех жителей и структуры жизнеобеспечения. Для сельхозпроизводителей выделен зеленый коридор. С 5 до 7 утра они могут заправляться по лимитам вместе с аварийными службами. Об этом пишет «Борус». Житель Ачинска Кирилл Чеплыгин, осужденный за убийство бывшей жены ее сожителя, отправился на СВО. Его приговорили к 19 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, но он подписал контракт с Минобороны. Родственники погибшей создали петицию с требованием не отпускать его. Ее подписали более 11 тысяч человек, пишут новости ТВК. В Кижемском округе Красноярского края пожарный Сергей Копылов и 16-летний подросток Анатолий Ковенков спасли 2 человек на реке Чедобец. В минувшие выходные отдыхающие у села Зеледеево услышали крики о помощи. Мужчину затягивало в водоворот. Пожарный, который в этот момент находился на берегу, и местный житель бросились в воду и вытащили его. Об этом пишет Ньюслаб. И в валюте доллар 78.02, евро 88.76. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра в среду, 29 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь, возможно гроза. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 24.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недель.
4: Андрей Губа.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет.
3: Тут солнце теперь можно доставить в любую точку планеты.
4: Чего?
3: Да, тут стартап появился и получил разрешение реализовать, ну, очень сильно амбициозную задумку. Значит, причем это как сервис позиционироваться будет. Компания запустит специальный спутник зеркала прямо к орбите Земли. Смысл какой? Допустим, подписчик сервиса сможет выбрать абсолютно любое место на карте, которое ему нужно подсветить. Спутник соберет солнечные лучи, сконцентрирует их в указанной точке даже ночью. Вот так, 50 тысяч таких спутников к 35-му году компания собирается запустить.
4: Даже ночью?
3: Потому что могут. Ну, то есть они, они соберут со светлой стороны.
4: Надо несколько зеркал.
3: Свет, да, ну, то есть...
4: Отразил, и в
3: ту сторону, где нет.
4: Прикинь, короче, на даче, значит, такой... Идешь в туалет деревенский,
3: там
4: не видишь,
3: луч света,
4: не видишь дорогу, по-братски подсвети.
3: А ты знаешь, когда еще вы на шашлыках уже все легли, ты такой чуть-чуть нарядный уже, такой, ща, подожди, алло, рефлект орбитал, подсветите, пожалуйста.
4: Мне надо, срочно.
3: Кускун, пожалуйста, подсветите, okay, yes, я не вижу.
4: Yes, okay. И такие, разворачиваем mirrors. Очень надо человечку.
3: Да, да.
4: Ну, в целом...
3: С вас 100 тысяч, пофиг.
4: Деньги, бумага.
3: Деньги просто
4: собирай.
3: Брызги вообще.
4: Ой, слушай, ну это интересно.
3: Зато, прикинь, соседи выходят, везде темнота, и тут просто вот так столб солнечного света в уборную вот так вот.
4: Просто мне кажется, что от зеркала он отражается, и как будто бы он не усиливает свои качества, он не может выжечь, например.
3: Не знаю. Им виднее, они же там специалисты, не мы, мы только вот.
4: И там самый главный такой тот же вопрос задают, они такие, да не, все нормально будет, давайте.
3: Типа, ну, наверное, нет.
4: По-моему, не должно, мы не проверяли, но, по-моему, все нормально будет.
3: Там просто выжженная такая точка.
4: Я говорю, а там, прикинь, у зеркала, ну, типа, там сзади какая-то амальгама содралась, и он как лупа работает, короче, просто в дом какой-нибудь.
3: Алло, Серег, а что горячо так? Я что-то...
4: Должно же просто подсветить, что происходит вообще. Нет, это...
3: Почему я в пузырях?
4: Что у меня какие-то волдыри.
3: Да, как-то очень-очень странно. Нет, ну, так-то прикольно, как будто бы, ну, что-то новое.
4: Ну, это интересно. Нет, здорово, что... сидят и
3: ну,
4: люди...
3: вот такой сценарий используем, мне, конечно, вообще нравится. Когда ты, может, позвонил такой... У меня огурцы еще не выросли. Давай
4: да,
3: сюда.
4: Давай сутки просто светим, как лампой.
3: Пожалуйста, фиолетовые.
4: Да-да-да.
3: Тогда вообще проблема решается вообще все абсолютно.
4: Ну, в целом, как будто бы, да, это можно как-то использовать. И будет уже у тебя рабочих там в сутках не 24 часа и рабочих 8 часов, а тебе 16 впаяют, потому что день будет длиннее. Прикинь, реально, вот, ну, на завод, короче, они осветят да. его и скажут, у вас смена 10 часов.
3: И потом где-то в Норильске такие, и чё? Всегда светло.
4: Всегда так хорошо, всегда так жили. Что изменилось, что-то мы не поняли.
3: Там темно бывает в 3 ночи, темно. Все видно нормально, что вы выпендриваете вообще. Зеркала какие-то.
4: Но
3: приезжайте, у нас живите. Какие вопросы?

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Добрый вечер.
4: Всем приветики. Так, ну, значит, в интернете стала очень популярной одна замечательная дама из Хакасии. Прям реально очень сильно вообще по всей стране. Мне кажется, даже уже за ее пределами. И она как будто бы чуть-чуть для женщин может послужить такой ролевой моделью. А, значит, сначала появились ролики из, по-моему, из Шира, с какого-то дома культуры, с танцев. Значит, ну, просто танцы, танцуют бабушки, дедушки, потому что какой-то санаторий как будто бы. И там среди всех, вот, значит, людей эффектно выделяется одна дама, которая каждый день меняет наряды. Там, ну, какая-то девушка сняла ее, в общем, выложила в интернет, это стало популярным. И вот, значит, что все узнали. Значит, зовут ее Ольга Борисовна. Она действительно с собой туда привозит, она просто обожает танцы, она никогда им не занималась, но она с детства любит просто очень танцы, и она довольно-таки активно двигается и так зажигательно танцует, и она привезла туда огромное количество нарядов, причем она всегда неизменно на высоченном каблуке. Ей 67 лет.
3: Это ее фишечка.
4: Да, и она просто, ну, она так молодо выглядит и прям под какой-то там диско отплясывает. Просто невероятно. Ее заметил очень много кто, там, вплоть до того, что косметический бренд тоже там сделал ее чуть ли не моделью, там, рассказал про нее. Вот, и, короче, вот такая вот очень крутая. Я думаю, что наверняка многие встречали про нее видеоролики, где она танцует, но это просто что-то потрясающее. Я, например, каблуки крайне редко надеваю, потому что

0: Она вот может так лихо отплясывать на танцполе и просто выглядеть потрясающе. Поэтому вот спорт – это вот жизнь, движение.
1: Ну, это, наверное, скорее не спорт, это физкультура.
0: Физкультура, наверное, да. Наверное,
1: потому что спорт – это все-таки как-то ассоциируется с высокими достижениями. Быть. А здесь все, ну, как-то...
0: Ну, женщина реально потрясающая. Там просто посмотришь и такой думаешь, а я уже в свои 30, честно говоря, выгляжу гораздо хуже и двигаюсь тем более.
1: Ань, какие 30? Ну, давай уж, давай. Давай будем честными. Тут рекорд. Бразилец поцеловал свою девушку 195 раз за 30 секунд. Это мировой рекорд.
0: Можно?
1: Да, я на видео смотрел,
0: серьезно?
1: У него какая-то там особая тактика микропоцелуя. Вот. Рекордсмен заявили, что считает себя лучшей парой в мире.
0: О,
1: а поэтому продолжит вносить имена в книгу рекордов Гиннесса. Дальше они хотят побить рекорд по количеству за одну минуту. Потом, видимо, за полторы,
0: ну,
1: за
0: да,
1: две.
0: Ну да, за две, две с половиной, понятно. Короче, развлечения до конца жизни у них есть.
1: Ну и, видимо, свободного времени тоже дофига. Ну, как минимум 30 секунд свободно.
0: Да, там не очень много надо. Но он же тренировался, наверное, я думаю, что у них была какая-то тактика.
1: Да, они придерживались. Он говорит, давай, давай, вот, твои 30 секунд, но в поцелуй. Давай как-то закинем.
0: Поменяем,
1: давай
0: попробуем.
1: Тут хотя бы точно
0: там
1: будет.
0: Там не получается, давай другое что-то.
1: Давай тут. Вот. Такой, а ну тут уже, ты? Как бы, извини, 30 секунд в поцелуях, это уже, ну, как это будто уже, бы 195 раз. Понимаете?
0: Это неплохо.
1: Вот, и, пожалуйста. Тоже как будто бы физкультура, некий спорт.
0: Ну, вообще, там сжигаются какие-то калории за внимание.
1: Лицевые мышцы.
0: Мышцы работают. Кстати, да, это способствует вот тренировке скуловых мышц. Потом все будет очень красиво. Потянется по второй
1: носогубка
0: подбородок.
1: Вот эти
0: носогубочка
1: вот
0: разгладит.
1: Везде надо искать плюсы.
0: Да, да,
1: понимаете?
0: Да.

0: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 24 сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн, европейских

0: российских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
1: Сайт 24santechmarket.rf. ИП «Корник Денис Валерьевич». Огорни 307-246-822-600-090.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
6: О, Дитснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
4: Город

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 7 часов 28 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губов.
1: Добрый вечер.
2: Всем приветики. Никита, вот ты когда, значит, с какими-то новыми людьми знакомишься, там, встречаешься, на что первое ты обращаешь внимание? Ну, что-то же сразу тебе бросается в глаза?
1: Ну,
2: на лице давай, ладно, сокращу.
1: На лице.
2: На лице. Ну, ты как лицо? Ты же на что-то конкретное смотришь или ты вот в общем его?
1: Ну, как-то в целом сканирую, наверное. Нет того, что я там приглядываюсь к зубам или, знаешь, там, нос. Там. Но чаще всего ты видишь глаза, потому что при разговоре ты стараешься смотреть в глаза.
2: Все правильно, так и надо.
1: Но хотя говорят, что мы смотрим чисто только в один глаз, а не сразу в оба.
2: Ну, да, наверное.
1: Ну, это не по теме.
2: Я сейчас начала просто думать,
1: это я задушнил.
2: А куда я смотрю?
1: В какой глаз я смотрю?
2: Я в переносице, может быть, тогда вообще ощущение, что
1: вообще говорят, что нужно смотреть чуть выше глаз, вот сюда где-то, как раз-таки в лоб, вот сюда вот.
2: Ну, это как-то странно.
1: Или в нос, или в нос, наоборот, и ты вот, ну, примерно на том...
2: Прикинь, такой нагнулся.
1: Такой, нет.
2: А, у вас интересно там.
1: Не так, ага. Сейчас, подождите. Да, что там, да-да-да. Мне бургер, колу и картошку маленькую, пожалуйста.
2: Ой, ну, окей, хорошо, когда ты просто когда ты знакомишься просто с каким-то человеком, да, абстрактным, может быть, конечно, ты так не приглядываешься. Но если, например, мы говорим уже про свидание, то ученые после опроса сказали, что гораздо больше половины смотрят и в первую очередь оценивают именно зубы.
1: Ну, это как будто бы, типа, благосостояние. Неплохо, нормально. Тут виниры. Ну, при бабках тик, конечно.
2: На самом деле, это реально так, потому что зубы и их состояние, оно действительно ассоциируется, во-первых, эволюционно с достатком, что действительно люди с хорошими зубами, ну, значит, скорее всего, имели.
1: Это прям эволюционно. То есть когда-то давно наши предки смотрят такие, так, ну, наверное...
2: Нет.
1: 48-е удалял зуб мудрости.
2: Ну, реально, биологи сейчас это эволюционно именно оценят, потому что, зубы, да, короче, зубы — признак достатка. А уже на втором месте на глаза смотрят, Короче, поэтому по зубам, как лошадей. Коней тоже по зубам оценивают.
1: И там в зубы не смотрят дареному коню, вот
2: да.
1: Это все.
2: Ну, потому и не смотрят, но оценивают.
1: Интересно,
2: поэтому,
1: конечно.
2: Ну, это ученые, они провели какой-то вот опрос. Но я, кстати, не сразу обращаю внимание на зубы, но в какой-то момент...
1: Но они важны. Вот, допустим, ты познакомишься,
2: да.
1: Такая, если зубы есть, то лучше, чем их нет.
2: Да? Но ты на самом деле ловила себя много раз на мысли, что когда я какое-то продолжительное время с человеком уже начала общаться, там и долго мы с ним, например, общаемся, нет-нет, а я приглядываюсь к его зубам, что там вообще, потому что как будто бы есть
1: ощущение.
2: Нет, реально есть ощущение, что люди, которые, ну, типа, в состоянии просто следить за своими зубами, как будто бы им чуть-чуть уважение побольше.
1: Типа, у них есть бабки на ирригатор.
2: Ну, хотя бы, на щетку, пасту, ну, какие-то элементарные вещи. Как-то да, ты на это обращаешь внимание, действительно. Потому что, особенно вот кто-то же улыбается открыто, ну, вот с зубами. Я, например, всегда с зубами улыбаюсь открыто. А некоторые, типа, еще и прячут свои зубы. Вот эти вот странные. Ты такой думаешь, да что у него там? Восьмерки,
1: человек,
2: конечно,
1: загадка
2: восьмерки
1: просто.
2: Восьмерки не посмотришь, конечно, но вот передние.
1: Клыки интересно.
2: Клыки можно углядеть хотя
1: мало
2: бы.
1: Ли. Да.
2: Вдруг там у него.
1: А он еще и в темноте говорит.
2: Да, да, да.
1: Зеркало не поворачивай ко мне.
2: Ты чеснок, я надеюсь, не ела, дорогая.
1: Мало ли. Сейчас все что угодно может быть.
2: Вообще, да, мир такой удивительный.
0: Продолжайте движение. Навигатор.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
2: Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
11: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24 на 7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Типа пробочное шоу «Навигатор» Никита Неделин.
4: Андрей Губва.
3: Добрый вечер.
4: Привет.
3: Если вот тебе вдруг наскучило все, то НАСА ищет добровольцев для отправки на Марс.
4: Опаньки.
3: Вот так вот. Участников эксперимента запрут на стилизованной базе.
4: Стилизованной. Я уже представляю,
3: это стилизованную базу. Это уже костюмированная вечеринка.
4: Да-да-да.
3: Где им придется выращивать еду, управлять вот этим ровером, марсоходом, жить по марсианскому времени и делать вылазки на поверхность.
4: А Мэтт Дэймон примет участие в этом, в этой стилизованной вечеринке?
3: То есть ты соглашаешься чисто, если будет Мэтт Дэймон?
4: Если он, то всегда, да.
3: Полученные данные пригодятся для каких-то там будущих экспедиций, которые планируются. Для участия в программе есть три главных условия. Первое, ты попадаешь, смотри, возраст от 30 до 55.
4: Мне очень много лет еще.
3: Вот, рост до 188.
4: Да.
3: А вот третье, ты не попадаешь. Наличие гражданства или ВНЖ United States.
4: Ну, я до 55 могу еще успеть получить что-то из этого.
3: Ну, может, у нас тоже такая программа появится.
4: Может быть. Нет, ну, это интересно, как будто бы. Интересно, когда. А разве Илон Маск уже там не планировал в какое-то ближайшее время на Марс отправить кого-то?
3: Ну, просто отправить и быть готовым, чтобы там что-то... Это, ну, вообще две разных...
4: Ну, ладно. Убедительно звучит.
3: Просто отправить, да, он прилетел и умер там быстренько.
4: Такой, ну, моя миссия выполнена в целом.
3: Чисто Foursquare поставил чекин. Один единственный, вы первый.
4: 10 лет никто не пользуется.
3: Просто уведомления у всех. Они такие, чего?
4: Где он?
3: Марс.
4: Не, ну это уважаемо. Мэр Марса, это хорошо.
3: Мэр Марса, губернатор.
4: Губернатор Марса. Ой, не могу. Но
3: это сильно,
4: это
3: конечно.
4: Это сильно.
3: Ты еще на ровере там
4: гоняешь. Какое-то время, пока да можешь.
3: Мистер Curiosity. Какой там сейчас последний? Perseverance?
4: Ну, наверное.
3: Какие-то из них. Вот.
4: Слушай, а как ты относишься к тому, что люди, значит, которые не получали актерское образование, снимаются в кино? Или снимают кино?
3: Ну, сниматься, мне кажется, нормально. Угу. Потому что есть люди, которые пришли из какой-то там сферы, и они сейчас... снимаются в кино, ну и в целом достаточно неплохо. Mm-hmm. Вот. Хотя они по ходу дела прошли какие-то курсы, mm-hmm. вот, но в итоге получили потом образование. Тот же самый Илья Соболев, он mm-hmm. же получил актерское образование, mm-hmm. уже учился. Вот. Не знаю, закончил, не закончил, но в интервью в каком-то было, что он учился. Ну и есть те, кто пришел откуда-то и как будто бы не надо. Камон, ребят.
4: А ведь он что-то там окончил, по-моему.
3: Да не, я не про него, я про автора фразы.
4: Значит, причем...
3: А вот кто снимать кино, должен, ну, тот, кто этому учился.
4: Ну да.
3: Но опять же, «Обсессию», «Бэкрумс», кто снял?
4: Талантливые люди.
3: Талантливые люди. И у них, насколько я знаю, нет образования режиссерского.
4: Ну да, дискуссионный момент, скажем так. Но иногда мне кажется, что...
3: Ты имела в виду, ну, срач. Правильно?
4: Открывается.
3: Холивары.
4: Да. Значит, но иногда ведь для, скажем так, продвижения кино, если кто-то приходит из другой сферы, и он уже, допустим, имеет какую-то популярность, это только помогает фильму, а там уже мы смотрим, будет, стрельнет или не стрельнет. Вот такое будет как раз-таки с Криштиану Роналду, который уже планирует снимать и сниматься в сериале про вымышленного футбольного агента. Сейчас, значит, уже там идет обсуждение, причем режиссером будет Мэтью Вон, который «Люди Икс», «Кингсмен» снял. Ну, как будто бы по фильмографии неплохо. Но мне кажется, здесь в чем плюс? Не знаю, насколько Роналду, конечно, как актер, но в роликах вот этих милых он снимается как будто бы очень искренне, мне кажется. Но учитывая, что это про футбол, ну, он-то явно в нем разбирается. Как минимум, как это называется, как... который подсказывает. Консультант. Как консультант будет очень сильно полезен. А там посмотрим.
3: Ну, кстати, да.
4: Почему
3: нет? Он вполне мог сыграть в каком-нибудь фильме про музыканта. Да? Там спрашивают про ноту, он такой «Си!»
4: у него всегда одна нота.
3: Но какая?
4: Так что, посмотрим. Нет, здорово, что он нашел себе применение дальнейшее.
3: Применение Криштиану Роналду дальнейшее.
4: Он поплакал немножко, а потом такой, ладно, я готов.
3: Нет, он
4: классный.
3: Он молодец. Да и вообще вы все молодцы.
4: Все молодцы.
3: В натуре класс, четко.
4: Особенно
3: в этой белой куртке. На сегодня заканчиваем. До завтра. Пока.
4: Пока.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Озон сообщил продавцам о вынужденном повышении тарифа ингостраха на страхование товаров от атак беспилотников более чем в 3 раза. Новый тариф вступает в силу с сегодняшнего дня. В компании отметили, что риски резко возросли, и многие страховые вообще отказались от таких полисов. В ингострахе подтвердили, что полис все еще покрывает атаки дронов, но если они признаны диверсией или терактом. Об этом пишет «Контекст». Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для организаторов азартных игр. Букмекеров, казино и залы игровых автоматов будут наказывать, если они принимают ставки или рекламируют услуги людям, которые внесли себя в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Также штрафы грозят за отсутствие информации о порядке отказа от игры и за неустановку QR-кода на госуслугах. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярском аэропорту за день задержали 2 пассажиров, куривших на борту самолетов. Инциденты произошли на рейсах из Москвы и Оша. Нарушителей передали сотрудникам транспортной полиции, пишет Ньюслаб. Блогеру Илье Ремесло, арестованному по делу о военных фейках, назначена психолого-психиатрическая экспертиза в центре имени Сербского. Ранее он уже провел месяц в психиатрической больнице после поста с критикой президента и СВО. После этого его отправили на повторное обследование, так как обвинение усомнилось в выводах предыдущей экспертизы. Об этом пишет Борус. Ультрамарафонец Альберт Акатета добежал из Москвы до Ямала меньше, чем за 2 месяца. Он стартовал 1 июня, а 27 июля уже финишировал в Ноябрьске, на 5 дней раньше срока. Утром он пересек границу Ямало-Ненецкого автономного округа, где его встретили в национальных костюмах. До стелы в честь 50-летия города оставалось около 50 километров. Об этом пишет Ньюслаб. И в валюте доллар 78.02, евро 88.76. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
6: Завтра в среду, 29 июля, в Красноярске пасмурно. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 24.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки булы.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Радио. Красноярск FM. Just when you think you find me there.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
13: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Если никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM 96.2.
1: СМИ Красноярск FM, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Точка. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные. 6+».
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняем вы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, пол.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Бонжор.
1: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсава.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
11: Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 7:03 в Красноярске. Здесь завтрак чемпионов на Красноярском ФМ. Юля Майнгард меня зовут. Всем привет. Те люди, которые просыпаются и в 7 утра уже движутся на работу, вы красавчики, вы герои. Слушайте, я иногда думаю, вообще на каких мы выживаем? Способностях, умениях, но, видимо, знаете, на любви к этой жизни, ну и к финансам, безусловно, тоже. Друзья, я сегодня открыла глаза и поняла, что 29 июля, среда, это практически конец второго месяца лета. Куда ты так быстро мчишься? Еще буквально каких-то пару недель дети начнут готовиться к школе, ну, вернее, даже родители, в том числе выкладывать огромное количество денег на приобретение школьной формы и разных принадлежностей. Ну и парадокс, ведь мы давно с вами уже закончили школу и даже институт, но в преддверии 1 сентября всегда возникает какое-то не очень приятное такое щемящее чувство. Вот эти вот флешбеки откидываем в сторону, договорились, хорошо? И